Скажите теперь все те, кто носил на руках. Каждый, кто не соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холода.

18 августа по области и в Гомеле облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений 4-9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 20, плюс 25. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Камко. У песни «Аллилуйя» очень долгая и тяжелая история. Леонард Коэн неоднократно в интервью рассказывал о том, как тяжело ему давалось написание именно этой песни. На протяжении нескольких лет он жил в своем собственном маленьком мирке, где занимался только созданием «Аллилуйя». В памяти исполнителя ярко запечатлелось одно воспоминание. Начало 1980-х, он сидит в одном нижнем белье на полу в гостиничном номере отелей «Роялтон», вокруг разбросаны исписанные листья с черновиками. Коэн бьется головой о пол и приговаривает: «Я должен дописать эту песню». Коэн был в затворничестве с 1979 по 1984 годы. Наконец, песня была дописана. Было исписано две тетради. Строчки писались и зачеркивались, пока в конечном итоге перед Леонардом не лежало 15 листов с 80 куплетами. Из них нужно было выбрать несколько для записи. Выбор оказался очень сложным. А впоследствии сам Коэн неоднократно исполнял свою собственную песню в разных вариациях. Только последний куплет никогда не менялся. Именно в нем, по мнению автора, подводится итог всем размышлениям о жизни и любви.

0: Несмотря на то, что Коэн трудился над созданием песни долгие годы, ни альбом, ни песня не вызвала среди публики должной популярности. Композиция попала только в чарт Великобритании, заняв в нем 36-ю строчку. Популярность песни «Аллилуйя» принесли многочисленные кавер-версии. Всего их насчитывается более 200 штук. Боб Дилан, Джон Кейл, Джефф Бакли, Джастин Тимберлейк, Ванесса Паради. Кто только не перепевал «Аллилуйя». Но в нашей памяти всегда останется бархатистый голос почившего Леонарда Коэна. Песня прозвучала во многих фильмах и сериалах, среди которых «Шрек», «Оружейный барон», «Босиком по мостовой», «Клиника», «Доктор Хаус», а также использовалась в различных телешоу. Ну что, олдскулы свело?
1: Свежее решение.

0: 18 августа по области и в Гомеле облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений 4-9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 20, плюс 25. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
1: Музыка твоей страны.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техноджунгли.
1: У микрофона Андрей Баранов. Здравствуйте. Биотехнологи переосмысляют подходы к лечению хронических состояний. Разработка ученых из Европы и Китая гидрогель на основе синтетического аналога муцина может стать новым этапом в терапии грыж межпозвоночных дисков. Исследователи взяли механизм, который в природе часто используют патогены, и обернули его на пользу организму. Муцин работает как защитный барьер, и именно это свойство позволило создать среду, в которой поврежденные ткани могут восстановиться, не подвергаясь дополнительной атаке со стороны иммунной системы.
0: Техноджунгли.
1: Эксперимент проводился на лабораторных крысах. После удаления поврежденных сегментов диска в области введения доставляли гидрогель. В течение 24 недель ученые фиксировали динамику. Удалось не только ускорить заживление, но и предотвратить дальнейшее разрушение структуры диска. Это принципиально важно, часто проблема не только в самой грыже, но и в прогрессировании повреждений после операции. По словам Янь Хуньзи из Университета Уппсалы, подход потенциально способен предотвратить развитие дальнейших осложнений после удаления поврежденных частей дисков, а это напрямую влияет на качество жизни пациентов. Сейчас проект находится на доклинической стадии. Впереди испытания на людях, сбор данных, подтверждение безопасности и эффективности. Если все пойдет по плану, технология может войти в клиническую практику, предложив пациентам не просто симптоматическое лечение, а реальную регенерацию тканей. Вашим гидом в техноджунглях был Андрей Баранов. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техноджунгли.
2: Музыка твоей страны.
3: Хорошо, этот день начался с тобой. За окном проливной, а мы под пледом. Думали, что четверг, а еще среда. Время незаметно. Честно, да.

0: Гомеле. 7 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Я его купила! Купила! Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат. Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть!
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% 7 карат.
4: Сопротивление 1999 карат. Подробности 7 карат. Кривая Игорь. Телефон плюс 7529-689-778.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. Для сотрудничества нет границ. Накануне в формате видеоконференции прошла рабочая встреча представителей Беларуси и Объединенных Арабских Эмиратов по совершенствованию госуслуг. Стороны обсудили обмен опытом, дебюрократизации и повышении качества сервиса, в том числе с применением технологий искусственного интеллекта. По итогам встречи решено дополнить меморандум о сотрудничестве цифровой повесткой для обмена практиками в сфере цифровой трансформации. 23 финалистки конкурса «Краса Беларуси-2026» накануне посетили Дом Белорусского союза женщин. В ходе встречи с председателем организации Ольгой Шпилевской были обсуждены вопросы материнства, семейных ценностей, поддержки многодетных семей и идея создания мужского движения в Беларуси. Также участницы поговорили об организационных моментах конкурса и работе жюри. Завершилась встреча интеллектуальным квизом, в котором 4 команды боролись за звание самой эрудированной. Председатель Гомельского облсполкома Иван Крупко накануне вручил награды победителям областного смотра конкурса на лучшую организацию идеологической работы. Среди награжденных Гомель-Водоканал, областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, Гомельский университет имени Франциска Скорины, Лельческий районный центр культуры и народного творчества и гимназия номер 51 города Гомеля. В номинации «Идея года» победа присуждена предприятию «Светлогорск Химволокно» за проект форума рабочей молодежи «Знай свой край». Гомель-Облгидромет предупреждает о неблагоприятном погодном явлении. Сегодня объявлен оранжевый уровень опасности. Так, на большей части территории Гомельской области пройдут кратковременные дожди. Местами грозы. При грозах шквалистое усиление порывами от 15 до 20 метров в секунду. Спасатели напоминают. Обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Парковаться стоит вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Берегите себя. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
6: Новости искусственного интеллекта.
7: Радио «Гомель FM» подружилась с Алисой.
8: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
7: Достаточно сказать «Алиса, включи Гомель FM».
8: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
9: Включай радио «Гомель FM».

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: А добрейшего вам утра, всем, кто слушает радио Гомель ФМ, друзья. Вот так вот бодренько решили мы ворваться сегодня. И со мной снова Анна Самиранова.
5: Ну и Артем Аникин, конечно, никуда от вас здесь не делся.
4: Я пытался, да?
5: Да, ты знаешь, мне тогда кажется, что ты как-то вот пытаешься, посматриваешь в сторону окна.
4: Ран, Джонни, ран, да?
5: Ну, вот типа того, да. В моем случае это было бы Лола, но у тебя, да, видимо, Джонни.
4: Ну, у кого что? Тут за тебя не поспоришь. Друзья, всем доброе утро. 7 часов 10 минут и 40 секунд на часах в студии. Осталось всего-навсего 12-13 дней лета.
5: Кошмар какой. Ну, вообще-то нам еще обещали тепленький сентябрь.
4: И потом еще бабье лето, это понятное дело. Нет, вообще, а есть что-то такое, что ты еще не успела сделать?
5: Конечно. Я вот не довышивала кое-что.
4: Не довышивать. Вышивать можно и зимой перед телевизором.
5: Ну, летом световой день больше вышивать комфортнее, приятнее для глазок. Ну, это все лирика.
4: С кем я веду эфир? Какое вышивать?
5: С разносторонней развитой личностью. Не все ж ишенки по утрам готовить.
4: Начинается. Вот оно все.
5: Я просто жду уже. Жду завтрака в твоем исполнении.
4: Так, купаться успела?
5: Нет, я не люблю купаться.
4: Понятно. Арбуз
5: наелась? Ну, в смысле в этом. Арбуз, да. Я даже желтый пробовала. Мне сын принес желтый арбуз, сказал, мать, это обновление, ешь. Примерно так. А, кстати, вкусненько оказалось. Представляешь, и косточек там совсем немного. Уж не знаю, как он там генно-модифицирован или что с ним делали, но действительно вкусненько. Главное еще за лето, знаешь что, успеть объесться ягодами всяческими, там, черешней, вишней, голубикой, клубникой, малиной. Вот ты этот пункт выполнил.
4: Черешни объесться удалось.
5: Молодец, поздравляю.
4: Вишню еще жду.
5: Тоже надо... Хотя, подожди.
4: У нее своя миссия.
5: А, вот, ты компоты любишь, я поняла. Ну, ладно, пожелаем доброго утра всем вместе с Лизо.

0: Радиошоу «Утро-стимуляторы». Доброе утро начинается.
1: Да, и начинается с чего-то вкусного.
2: А ты, чего?
1: Вот ты занимаешься чем-нибудь спортивным?
2: Да.
1: Чем? Кроме вышивания твоего.
2: Вышивание это как раз-таки не спортивное, это медитативное. Я хожу на пилатес.
1: Замечательно. На пилатес она ходит.
2: Да.
1: Я тут погуглил.
2: Про пилатес?
1: Нет. Вообще, что рекомендовано кушать перед тренировкой, но в стиле высокой кухни.
2: О, высокая кухня я люблю, я тебе не Костя.
1: Да. Тут как бы есть что посмотреть. Ты смотри, перед тренировкой за 1.5-2 часа рекомендовано 2 блюда.
2: Каких?
1: Гребешки севиче с кремом из батата. Что у тебя есть дома из вот этого? Крем?
2: Какой крем?
1: То есть морские гребешки – это чистый белок без жира, подается к ним нежное пюре из печеного батата с добавлением кокосового молока и капли сока лайма.
2: О, можно лайм где-нибудь нацедить.
1: Да. А второй вариант блюда – это утиное филе сувид с ягодным кюли и киноа.
2: А мне казалось, кули. Нет?
1: Возможно, нет, я там буква Ю.
2: А, да, вот так.
1: Тогда точно вот кюли. Тут все, видишь, удочку можно покушать. А вот после тренировки, замечательно, тартар из лосося с гелем из огурца и авокадо.
2: А вот интересно, как готовится гель из огурца?
1: Чего ты меня заставляешь что-то отдумать? Я не хочу. Вот мне написали, я читаю.
2: Нет, вот просто всегда, когда я читаю вот эти вещи, там же ты понимаешь, что там какие-то страшные химические процессы.
1: Нет, там есть химоспециальные порошки, назовем их так, да?
2: Порошочки.
1: Да, и вот они тебе делают и гели, и эмульсии, и прочее. А вот второй вариант – это десерт.
2: О, это мне ближе.
1: Протеиновый сорбет со свежими ягодами.
2: Ладно, я погорячила. О, свежие ягоды, все, я знаю. Это, знаешь, те рецепты, где ты выискиваешь знакомые продукты.
1: У тебя есть свежие ягоды?
2: Ну, прям сейчас нет, но я думаю, это не проблема найти. Не зима все-таки сейчас.
1: Ягода должна быть премиум уровня.
2: Естественно, у ягод тоже есть премиум уровень.
1: Да.

0: Твоя реклама.
1: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
2: Ищите, куда сдать старые радиодетали, платы или катализаторы? Мы, airpro.by, скупаем их по высоким ценам. Гарантируем честную оценку и мгновенную оплату. Не упустите возможность заработать на ненужных вещах. Звоните прямо сейчас по единому номеру 7067.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: «Вольно любить Дюран Дюран». Вот представляешь, 50 лет, больше 50 лет ребята уже поют, и до сих пор как свеженькие.
1: Я тебя удивлю, это первая песня, которую я вообще их слышал, но мне она нравится.
0: О, это ты послушай все остальное, у них шикарный стиль. Вообще шикарные подходы, шикарные песни. Кстати, не менее шикарные, ну, по крайней мере, мне нравится. Следующая песня, которая у нас в эфире прозвучит, это песня итальянской рок-группы «Måneskin». Знал таких?
1: Да.
0: Вот, кстати, песня очень интересная, «Baby Set», но она, в общем-то, о любви, понимаешь?
1: О любви к чему?
0: О любви между парнем и девушкой, но только у них как будто бы разные ожидания. Вот он пытается узнать ее по-настоящему, задает ей вопросы о семье, о религии, о прошлом, о мечтах. Она говорит, ну давай ты не это, не усложняй все. Да, будь проще,
1: ты
0: так
1: это,
0: сказать.
1: Не хулигань.
0: Ну, типа того. Ну вот, поэтому есть некоторое токсичное напряжение. Диалог в треке показан как борьба за контроль. И, кстати, вот давайте все послушаем. Måneskin, baby set.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или андулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. Дёке Запад. Все для кровли под одной крышей. Город Гомель, улица Троллейбусная, 10. Телефон 8029-312-0505.
2: Погода.
3: Холодает. Самая низкая температура в Гомеле 18 августа была в 1948 году. Было плюс 5 всего.
2: Очень холодно. Нет, у нас нормально. У нас по области в Гомеле обещают облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений с утра уже ощутило. 4,9 метра в секунду, а порывами до 14. Ну и температура воздуха днем плюс 20, плюс 25. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Утро-стимуляторы на Гомель-ФМ.
1: Запрягай, поехали.
2: Да легко. И давайте посмотрим, что у нас с космоса видать на наш объездные все наши пути, дорожки, тропки Фрунзе. Как всегда, пересечение с Интернациональной и Барыкина немножко постоять надо.
1: Да, не менее надо постоять на Никольском переезде. Кстати, я нашла, ой, тоже прям в неожиданном месте, со Склизнева на Ильича.
2: Ничего себе, ты копнула как.
1: Это я не копнула, это в Белицу заглянула. И с Ленинградской на Ильича же.
2: Вот. Неплохо. Так, смотрим дальше. У нас получается от Барыкина аж от улицы Гомельской. Там немножко тоже светофоров есть. И до Торгового кольца чуть-чуть есть светофоры. Будьте аккуратны. Также у нас получается 8-я Нагородняя Владимирова и Бочкина. Там пересечение опять же. Ну, пару раз светофоры посмотрите. Нас послушаете дольше.
1: Да, опять же, в районе объездной на Ильича небольшие заторчики наблюдаются.
2: Да. Ну, а в целом, прекрасная маркиза.
1: Подожди, еще на проспекте Октября есть со Студенческой и с братьев Лизюковых тоже есть такое
2: дело. Ну, да,
1: дело.
2: С Советской, с Зинсхатаевича на Советскую в обе стороны тоже немножко. И в целом, вот сейчас все, вот все.
1: Подожди, подожди, а на Зибницкого ты посмотрел? Вот. Ой, я вижу, тоже, кстати, Смолычука на Советскую. А ты видал ты такое?
2: Ну да, есть, присутствует.
1: Вот, и Ефремова Советская тоже в традиционном месте, и даже неожиданно, знаешь где? Даже не знаю, где такие улицы водятся.
2: Где же?
1: Лепешинского и вот где-то возле...
2: Я понял, да-да-да. А теперь все?
1: Ну, я не знаю.
2: Вот теперь все, прекрасная маркиза.
1: Все, насмотрелись, рассказывались. В общем, будьте аккуратнее, соблюдайте правила дорожного движения.
2: Да,

0: У нас рекламируются все.
1: Мегахенд! 22 августа открытие магазина Мегахенд в Светлогорске. Мегахенд – сеть магазинов одежды и обуви из Европы. Запоминайте адрес: улица Калинина, 6, ТЦ «Березки». Подробности на сайте megadefishand.by.
2: Акция «Мегашоппинг» с 13 по 20 августа. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Кофе купил.
5: Вернулась.
4: Билеты в кино.
5: Вернулась.
4: Поужинали.
5: И это вернулось.
4: Что у тебя постоянно возвращается?
5: Кэшбэк по карте.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: Самое время для чего? Для зарядки.
4: Давай для зарядки пройдемся по спорту. Начнем мы с хоккея экстралиги. Гродненский «Неман» выиграл 4-й матч подряд и стал участником плей-офф Кубка Солея. То есть еще один клуб обеспечил себе участие в плей-офф. Обыгрался, говоря, минскую «Юность». Что-то у «Юности» после ухода Стася не идет от слова совсем.
3: Не, ну мы, конечно, Гродненский «Неман» поздравляем, но как бы нет всего сердца.
4: Нет всего сердца. И тем не менее, да, и тем не менее. Что у нас дальше? Минская «Динамо» заняла 3-е место на Кубке Минска. Там обыграли мы в матче за 3-е место.
3: Удивительно, Сибирь, правда?
4: Сибирь 4-1. Нет, удивительно другое. То, что каким-то чудом «Адмирал» в финале обыграл «Металлург» 4-3 и стал победителем этого самого Минского кубка. Это вот, вот это странно. Но показана и неплохая игра. Молодое поколение у Минского «Динамо» неплохое подоспело. Надеюсь, Сергей Брылин сумеет сделать из него конфетку.
3: Да, вот так вот ты, а хоккеист? Хоккеист должен быть кремень,
4: а
3: ты
4: из нормально.
3: Него конфетку.
4: Там нормально. Идем дальше. Белорус Михаил Марковский стал финалистом чемпионата мира по борьбе среди юниоров до 20 лет. Кстати, проходит все это в Братиславе. Наш боец греко-римского стиля гарантировал медаль в весовой категории до 67 килограмм. В предварительных поединках он победил сверстников из Нидерландов, России и Ирана, а в полуфинале был сильнее армянского бойца. Вот так вот, Юрика Хитаряна. В финале, кстати говоря, уже сегодня будет Казыбек Калмагомедов из Казахстана. Я сумел.
3: Я вот ждала.
4: Я сумел, так что
3: молодец,
4: все нормально.
3: Тоже, считай, победил, переборол трудности чужого языка.
4: Ну, а кстати, на сегодня, друзья, вечером в 19:00 Гомель на родных трибунах на родном льду сыграет против Витебска. Все в том же в Кубке Солея. Это уже получается у нас 4-й, если не ошибаюсь, противостояние. Нам нужна только победа. Поэтому в 19:00 мы включаем наши приемнички.
3: Естественно.
4: Все показывают, все рассказывают. Но лучше всего пешочком сходить и посмотреть вживую.

0: Реклама на радио.
1: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Авиаторы. С нами утро особенное.
1: С этим не поспоришь, конечно, с нами особенное.
2: Особенное утро каждое, вообще, в целом, возрадуйся ему.
1: Ура, ура, ура, ура. Не, если посмотреть, вообще первый час пролетает сюда незаметно, как и второй, как и третий, а значит, мы молодцы, правильно?
2: И не поспоришь с этим, не только мы молодцы, молодец у нас еще редактор службы информации телерадиокомпании «Гомель» Андрей Баранов. Вот он уже улыбается, довольный, счастливый, новостей, наверное, интересных нашел.
1: Подожди, подожди с новостями, давай спросим у человека. Вот осталось всего-навсего 12 дней лета. Есть что-то такое, что ты не успел сделать?
3: Ну вот смотри, впервые в жизни я полетал на самолете.
1: Так.
3: Значит, наверное, я не искупался. Ну, душ ванной не считается.
1: Ну, Аня тоже у нас не ходила на реку, не считая стирки.
2: Спасибо, дружище. Я вот возьму свою там, как это называется, такая доска специальная, и как пройдусь... По спине твоей.
1: Я буду чистый, выстиранный, прекрасно.
2: А вот ты знаешь, как гладили белье в старину?
1: Я знаю, как камнем на реке его стирали. А вот как гладили, нет.
2: Я тебе потом расскажу.
1: Это будет занимательно.
2: Это будет сюрприз.
1: У Андрея, как и у Ани, не искупался. Пунктик.
3: Получается.
2: Зато он в воздушном море поплавал.
1: Вопросов не имею. Что с новостями?
3: С новостями все прекрасно. Белорусская команда успешно выступила на 30-й международной географической олимпиаде.
1: О, а такая тоже есть?
3: Конечно, это не глобусенок, не зубренок со школы. Это намного выше.
1: Слушай, а ты вот сам когда-то хотел на таком побывать вообще?
3: Да, но если бы я все это запоминал.
1: А что ты не запоминаешь все это?
3: У меня информация другая в голове.
1: Не, ну, слушай, так вообще получается... У него другая информация в голове, а у нас с тобой?
2: А у нас с тобой другая информация в голове.
1: Вот как оно, оказывается, работает. Ну, что ж поделать, надо слушать.
2: Географическая олимпиада, конечно, и порадуемся за наших ребят.

0: Гомеле. 8 часов.
1: Партнер новостей –
2: Злобинский мясокомбинат.
1: Только натуральные продукты.
3: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. Депозиты физлиц в Беларуси с начала года превысили 25 миллиардов рублей в эквиваленте. Такой рост в основном обеспечен вкладами в белорусских рублях. Об этом сообщил первый зампредседателя Нацбанка Александр Егоров. Доля безотзывных долгосрочных депозитов в рублях превысила 85%, а доля вкладов сроком выше 3 лет в общем объеме депозитов сроком более года достигла 5%. Белорусская команда успешно выступила на 30-й международной географической олимпиаде «Айгео». Наша сборная показала один из лучших результатов за всю историю участия в этом престижном соревновании, завоевав 3 медали разного достоинства. Обладателем золотой награды стал Арсений Турович. Серебряную медаль получила Анастасия Шарамет, а бронзовым призером оказался Данила Костылев. В этом году турнир объединил 184 школьника из 50 стран 5 континентов. На парадном совещании под председательством губернатора Ивана Кропко обсудили реализацию указа номер 38 об арендном жилье. Его предоставление направлено на закрепление кадров и развитие районов Гомельщины. В прошлом году в регионе построили 803 арендные квартиры, 738 из них уже заселены, еще 65 ждут новоселов, преимущественно в Речице. Иван Кропко подчеркнул, что построенное жилье не должно пустовать, и его нужно выделять востребованным на местах специалистам. Наследие непокоренных. В Гомеле отметили 85-летие легендарного партизанского отряда «Большевик», торжества, которые прошли накануне на территории мемориального комплекса «Партизанская крыничка», собрали сотни людей. Они пришли почтить память героев-земляков и выразить глубокую благодарность за мирное небо. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
5: Начало часа представляет Волковысский мясокомбинат.
6: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.

0: Много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: Да, друзья, всем еще раз доброе утро. Напоминаем, Константин Комко находится в отпуске, поэтому с вами я, Артем Аникин, и прекрасный голос утра Анна Смирнова.
5: Доброе утро всем. Надеюсь, кто-то уже проснулся, кто не проснулся, мы сейчас добудем. Включайте приемнички погромче, и мы готовы радовать вас всяческими праздничными историями, событиями. Расскажем, что сегодня можно отпраздновать.
4: Да, что-то расскажем интересное, новостей у нас хватает, что-то обсудим. Вернемся ко вчерашней новости немножечко, потом мы...
5: А, да, кстати, я слышала, ты вчера рассказывал потрясающую историю из жизни рабочих и начальства, скажем так.
4: Вот, честно говоря, иногда думаешь, зачем вы так поступаете?
5: Люди, вы где? Оставайтесь людьми, хочется иногда сказать. Некоторым личностям благо, большинство все-таки из нас – это прекрасные представители разумных.
4: Как ты закрутила-то, а? Ничего себе!
5: Сам себя не похвалишь, никто тебя не похвалит.
4: Анну Смирнову в кандидат. Куда-нибудь, да?
5: Не надо меня в кандидатах. Я лучше здесь посижу, мне тут больше нравится.
4: Уверена?
5: Точно, 100%. Слушай, ну работа мечты на самом деле. Рассказываешь людям всякие приятности, хорошие моменты, делишься позитивом. Но это же прекрасно. Нет. У тебя вообще-то тоже такая работа.
4: Да, никогда бы не подумал. Ну, если она-то говорит, то да. Да-да-да.
5: Вы мне доверяете?
4: Все целые, все объемлющие. Не знаю, я, честно говоря, вот сегодня хоть и вторник, да, я уже, честно говоря, мыслями в субботе.
5: А, я знаю почему, потому что папа, мама, я футбольная семья. Это же жизнь Артема Аникина, футбол.
4: Я обожаю масштабные проекты и масштабные фестивали. И вот это тут совпало одно со вторым.
5: Ну, это классно. Я, кстати, там тоже буду. Я, правда, еще пока не решила, в каком качестве.
4: В качестве штанги.
5: Нет, я не хочу, чтобы меня пинали. Пойдем слушать «Среди счастливых людей».

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
3: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
4: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
5: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Утро-стимуляторы. С нами просыпается настроение.
1: И праздники.
2: Да когда ты уже фразу сменишь, а?
1: Пока на вас бесит, никогда.
2: Какой добрый, какой хороший, какой замечательный, практически
1: денег нет, хватит меня хвалить.
2: Лучший друг.
1: Денег нет, не хвали меня.
2: Я тебе про что? Я тебе про праздники. Сегодня день лучших друзей. Поэтому, ребята, если у вас лучший друг есть, вот обязательно поздравьте его с этим праздником. Считаю, прекрасный повод.
1: А как понять, что он лучший?
2: Деньги у него есть. Судя по твоей ремарке предыдущей.
1: Знаешь, в современном мире капитализма
2: вот так вот
1: не лишено смысла.
2: Эх ты, никакой тебе романтики. Между прочим, сегодня еще и день смеющихся ангелов.
1: О, прикольно. Так.
2: Я, правда, не знаю, в каком смысле употребляется этот праздник,
1: сейчас,
2: но тем не менее.
1: Сейчас мы узнаем.
2: День никогда не

0: Ну, он у нас с тобой русский.
1: У меня такой предмет, кажется, был в школе, общий язык.
0: Общий язык, это как-то, ладно бы, у меня был, как у филолога, какой-нибудь проиндоевропейский общий же.
1: Да, ты можешь.
0: Вот, день открытия гелия. Да. Ну и, в общем-то, прекрасные праздники, даже не поспоришь. Мне нравится, еще день праздник топора.
1: А каша есть?
0: Из топора?
1: Ну, хотелось бы.
0: Но я могу попробовать сварить, если ты точно это съешь.
1: Не-не-не, я жить хочу.

0: Martín.
1: Ну что, послушали мы прекрасную, замечательную песню, и еще одна замечательная песня у нас впереди. Артем, что ты знаешь о такой певице, которую называет себя Джелагония?
0: Джелагония?
1: Да.
0: Ну, что-то из мороженого нам, нет?
1: Нет, это не джелатерия, это другое. Это Диана Хитарова. Она вот, кстати, прославилась в основном преимущественно участием в шоу «Голос дети».
0: Так.
1: Где вот дошла до финала, уступила там только в конце чуть-чуть, но покорила всех и сразу из первых практически нот, с первой песни. Но речь не о том, речь о песне ее. Кстати, она свою музыку сама характеризует как интеллектуальный поп. То есть она не просто
0: интеллектуальный
1: создает...
0: Интеллектуальный кто?
1: Поп. Я понимаю, о чем ты думаешь, но это про стиль музыки, а не твои вот эти скорбезные шуточки.
0: Ладно, так.
1: Вот. В общем, она вкладывает в песни свой личный опыт и переживания, именно поэтому ее треки пользуются вот такой вот популярностью. И, кстати, сейчас у нас будет «Девочка плачет», ну, в общем, тоска... расставании, да, о каком-то человеке, но и попытка забыть в отношениях с другим. В общем, очень личное получилось. Давай слушать.

0: Твоя реклама.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
2: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
3: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
4: Ищите, куда сдать старые радиодетали, платы или катализаторы? Мы, AirPro.by, скупаем их по высоким ценам. Гарантируем честную оценку и мгновенную оплату. Не упустите возможность заработать на ненужных вещах. Звоните прямо сейчас по единому номеру 7067.
5: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
6: I see the hurt in deep within your eyes. I just

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375 44 72 72 400.
2: Дайте тепла.
3: Это мы умеем, это мы с удовольствием. Самая высокая температура в Гомеле 18 августа была в 1989 году. Было плюс 35. 3.
2: Да почему все время на 2 градуса у меня крен какой-то? Ладно. Сегодня у нас по области в Гомеле облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, ветер переменных направлений 4,9 метра в секунду, порывами до 14. Температуру воздуха днем обещают плюс 20, плюс 25, то есть тепло. А информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
4: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
5: «Белавтомаркет».
6: Продажа авто.
5: «Белавтомаркет».
6: Срочный выкуп.
5: «Белавтомаркет».
6: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
7: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375 29 865 00 11.

0: Утро-стимуляторы.
1: Ну что ж, продолжаем мы интересные вещи обсуждать и освещать. И вот вчера я рассказывал про там питерская фирма. Вообще, это, кажется, питерский бренд одежды даже, я бы так сказал.
2: О, у нас подробности появились. Я помню, я вчера слушала, ты рассказывал историю, как девушку уволили за то, что она взяла за свой счет, чтобы съездить на похороны дедушки.
1: Да,
2: правильно?
1: Да. Там очень не понравилось. Причем там в комментариях к своим постам, да, девушка говорит, я никогда не брала отгулы, я не болела. То есть я старательно выполняла свою работу, о чем просили, я делала. Ну, а тут я это имею право пойти. Ну, так уж случилась такая вот беда. И за нее заступился весь честной интернет. Не нашлось ни одного человека, кто бы поддержал работодателя. Этому бренду обрушили рейтинги на всех известных платформах, где только могли добраться. Комментарии засолили так, что пришлось удалять странички в соцсетях. Создавали новые, но и их тоже быстро находили. И уже записала глава этой всей фирмы слезливое видео, мол, за что вы так со мной? Я же ничего плохого не сделала.
2: Не виновата я.
1: Нет, она написала, а я ведь права. Я имею право требовать. То, что она не вышла, это ее проблемы. И с новой волной ее сверху накрыло.
2: Слушай, ну тут, наверное, нужно разобраться. Ну не может же человек так упорно не видеть, своего проступка. То есть, возможно, девушка не предупредила, возможно,
1: предупредила.
2: Она не написала.
1: Написала. Она, причем сама хозяйка выложила посты в соцсетях, где указано, что предупреждает ее работника о том, что такое случилось.
2: Нет, я имею в виду, что заявление не написала. По форме. Там, не знаю, не было у нее подтверждающих документов.
1: Было.
2: Тогда, я не знаю, это как-то вершина бесчеловечности.
1: Не поступайте так, пожалуйста. Сотрудники вас любят, и вы любите сотрудников.

0: У нас рекламируются все.
1: Кофе купил.
2: Вернулась.
1: Билеты в кино.
2: Вернулась.
1: Поужинали.
2: И это вернулось.
1: Что у тебя постоянно возвращается?
2: Кэшбэк по карточке Visa.

0: Промбанк.бай или по телефону 120.
1: Бери сейчас, плати потом. Ваш доход, ваши правила. Подберем идеальный платеж. Автосалон «Сток Авто». Более 100 автомобилей на площадке. Продажа проверенных авто с пробегом. Комиссионная продажа. Срочный выкуп и выгодный трейд-ин. «Сток Авто». Город Гомель, Междугородняя, 22.
2: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
3: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.
4: Голоса Беларуси.

0: «Утро» на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: Артем,
4: я здесь.
3: Вот когда ты сына называл, ты чем руководствовался?
4: Не надо спрашивать такие вещи. Моя жена, когда узнала, она была слегка в шоке.
3: Да, это, я так подозреваю, интересная история. Прям хочется узнать теперь не только мне.
4: Ну, сын меня Арсений.
3: Да.
4: Я 2005 года болею за футбольный клуб «Арсенал»
3: из Лондона. Все, понятно, молчи, лучше молчи.
4: А тренер был Арсен Венгер. Тут как бы... Нет, она тоже хотела это имя.
3: А, просто она не знала, что это, оказывается, сын у вас в честь футбольного клуба так назван.
4: Не надо, я нормальный.
3: Теперь оправдывайся. А, слушай, это очень забавно на самом деле. А к чему я это все спросила? В Гомельской области новорожденного назвали Добрыней. Ну, то есть вот родился мальчик, его назвали Добрыней. В принципе, имя не такое уж сейчас редкое. У нас есть традиция вспоминать старинные имена. Но весь замут в том, что отца маленького Добрыни зовут Никитич. Ой, в смысле, Никита.
4: Никитич.
3: Никита зовут.
4: Нет, Никитич, возможно, его где-нибудь в гараже зовут, конечно.
3: Ну, в общем, Никита и получился у нас Добрыня Никитич, как самый настоящий былинный богатырь. И необычное имя родители придумали еще до рождения сына. Они как-то пошутили, что вот если родится сын, назовем Добрыня, будет Никитич, настоящий богатырь. Кстати, пара очень из Дарьи и Никиты, они высокие сами по себе, и в роду у них много таких крепких людей, поэтому они надеются, что сын вырастет как раз-таки тем самым былинным богатырем таким. Как тебе такое?
4: Ой, слушай, а молодцы родители. Надеюсь, сын оправдает.
3: А вот чтобы ты понимал, управление юстиции подкинуло информацию о том, что за последние 10 лет в регионе зарегистрировано 5 Добрынь Никитичей. То есть у нас богатырей будет
4: два. Не первые, да, не получается?
3: Да, представляешь?

0: Реклама на радио.
1: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
2: Тогда тебе нужно «Наше все».
1: Что?
2: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы.
3: Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
4: Мегафэ! 22 августа открытие магазина «Мега Хэнд» в Светлогорске. «Мега Хэнд» – сеть магазинов одежды и обуви из Европы. Запоминайте адрес: улица Калинина, 6, ТЦ «Березки». Подробности на сайте megadefishand.by.
5: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Большой выбор матрасов всего от 109 рублей. Ами.
6: Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
7: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Утростимуляторы на Гомель-ФМ.
1: Вот и второй час подошел к концу. Вот как будто бы интересно, но неспешно все это тянется, и так приятно.
2: Как это неспешно? Ты вот постоянно контролируешь время. Может быть, ты контролер времени?
1: Не без этого.
2: Ладно, не будем про контроль, потому что серьезные люди к нам, кстати, пришли.
1: Это не без этого. С нами Андрей Баранов. Андрей, мы у тебя спросили про лето, а есть планы на осень? Мы тебя сегодня будем пытать.
3: Хорошо, планы на осень отслужить. Отдохнуть, пока все на «о».
1: А это, подожди, это одно и то же?
2: Отслужить? Нет, я-то знаю, но ты людям расскажи.
3: У меня служба в резерве, поэтому я буду отсутствовать с сентября по октябрь, а в ноябре у меня отпуск.
1: Нормально. А у меня сессия с октября по ноябрь.
2: Слушайте, какие вы заняты?
1: Когда ты будешь работать?
2: А нет, у меня в сентябре отпуск, и я к морюшку потопаю.
1: Это товарищ Ждун, который у нас в студии будет работать за всех.
2: Будет работать Костя. Вот он сейчас отдохнет, как наберется сил, как придет, да как отработает. Ну и ты же все-таки тоже не всю осень будешь отсутствовать.
1: Начинается.
2: Вот а это у тебя сессия, будешь все совмещать. Студент должен уметь много. А Андрей, кстати, про что новости?
3: Продолжаем слова на букву «О». Вот узнал, что есть такой комплекс «Оцелот-М». И вот он предупреждает, что будет смотреть за людьми, которые неправильно паркуются в Гомеле.
2: Ого, вот это угроза.
1: Интересно послушать.
2: Откуда не ждали?

0: Гомеле 9 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в диаманте. Всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%. Жизнь прекрасна с диаманте.
3: Срок проведения акции предъявляет с 2006-го. Подробности на diamante.by или по телефону 629-689-77-78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. В Нацбанке рассказали о распространенных схемах мошенничества, в частности, о схеме «Фейк-босс», при которой злоумышленники через мессенджер отправляют бухгалтеру сообщение якобы от руководителя с просьбой срочно провести платеж, после чего деньги выводят за границу. Еще одна схема ориентирована на физлиц. Мошенники звонят под видом сотрудников поликлиники, сообщают о формировании новой электронной базы данных и просят продиктовать персональные данные. В Нацбанке рекомендуют в подобных случаях не передавать сведения по телефону, а самостоятельно перезванивать руководителю или в поликлинику для уточнения информации. Будьте бдительны. В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли рассказали, что за последние десятилетия количество торговых объектов в Беларуси выросло почти на 21%. Лидером по приросту стал Минск, плюс 60%. Активно развивается торговля также в Минской, Брестской и Гомельской областях. Наименьший рост зафиксирован в Могилевской – 4%. Среднемесячная зарплата в торговле составила 93% от средней по стране. Председатель Гомельского облсполкома Иван Крупко проинспектировал ход строительства средней школы для 5-9 классов в Чонках Гомельского района. Строители заверили, что все работы по возведению школы идут в графике и находятся на завершающей стадии. Готовность объекта 95%. В настоящее время в школе убирают помещения, ведут сбор мебели, подключают оборудование. 1 сентября этого года школа распахнет двери для 380 учеников, увеличив набор на 60 человек. И в завершении информация для водителей. На улицах города работает мобильный комплекс «Оцелот-М». Это нестационарная камера, автомобиль, который ежедневно меняет маршрут по Гомелю и снимает нарушителей парковки. Работает только там, где и знак «Остановка запрещена». Не оставляйте свой транспорт в неположенном месте. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
5: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
6: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: Доброе-доброе утро! Вот смотрите, уже и солнышко выглянуло. И мы с вами тут уже третий час начинаем разговаривать, беседовать. Вообще, можете присоединяться, кстати, к нашей беседе. Можете писать нам в Вайбере 34 11 34 8 в конце, код 29. Можете в Телеграм-канале нам.
5: Да, ну, там Гомель, нижнее подчеркивание, FM. Все это латиницей. Там мы тоже все читаем, знаем, видим и изучаем внимательно.
4: Естественно, можно в Инстаграм, можно ВКонтакте. Только в Вайбере тогда напишите, где вы нам написали. Чтобы мы разыскали.
5: Чтобы знали, где вас искать.
4: Ну да, мы, конечно, стараемся, но все объять очень сложно, хотя и очень хочется. Вот, Артем, у тебя бывало когда-нибудь так, чтобы ты, например, понимал, что ты что-то очень хочешь делать, но не успеваешь, не хватает тебя?
5: Постоянно. Стабильно. Я вообще думаю, почему в сутках не 48 часов? Мне не хватает времени на все мои идеи, задумки, разработки. Ну, те, кто знает, поймет. Цитирую я известную старую песню.
4: Ну, не без этого. Да, кстати, вот в этом часе мы вам еще фильмец порекомендуем, если вдруг у вас нашлось какое-то свободное время. Или вы, как великий Юлий Цезарь, можете совмещать несколько дел в одном моменте. Там, например, смотреть фильм и писать диссертацию. Я не знаю, что еще можно делать, когда можно, ты смотришь, значит, фильм?
5: Можете нам в Телеграм написать фильм, который вы хотите нам порекомендовать.
4: Да, а то что это действительно все мы рекомендуем, и мы рекомендуем. Мальчики, девочки, ждем ваших рекомендаций. Поделитесь лучшими, на ваш взгляд, фильмами, любимыми, или, может быть, теми, которые оставили у вас неизгладимый след, впечатление такое, вот что прям хочется поделиться этим с миром.
5: Да.
4: Спасибо, ты мой красноречивый с утра прямо.
5: Я сегодня вот такой. Да я тут посмотрел фильм, который мы сегодня будем с тобой рекомендовать. Для меня это шикарный фильм, а по рейтингам всего 7,0. Ну как так-то, ребята, вы вообще смотрели его?
4: Видимо, я тут сегодня тоже буду спорить. Но, кстати, пока у нас, мне очень нравится этот коллектив Backstreet Boys.

0: Радиошоу «Утростимуляторы». Доброе утро начинается.
1: Да, друзья, начинается доброе утро. Знаешь, иногда думаешь, чем люди руководствуются, когда куда-то идут, непонятно. Давай разбираться. В Китае, смотри, есть такая вот пара в Китае. Мужчине 73 года и женщине 58 лет.
2: Да ты что, в Китае
1: подожди,
2: есть люди?
1: Да, слушай. Оба с нарушениями слуха. Ага. Они отправились в горы за травами вечером.
2: Ну, правильно.
1: И не взяли с собой ни еды, ни воды, ни мобильные телефоны.
2: Может, они не за травами отправились, а?
1: Я не знаю.
2: В романтическое путешествие.
1: И заблудились.
2: Нет, может, это был стратегический план?
1: План-то да. Их искали 17 часов. Причем обессиленных пенсионеров нашли. Все в порядке, нормально. Как выяснилось, они слышали крики спасателей. Но уходили от них в другую сторону. Почему? Пенсионеры следовали местному суеверию и считали, что если в горах слышишь, как тебя зовут по имени, ни в коем случае нельзя откликаться и говорить, что ты голоден или хочешь пить. В противном случае демоны, умеющие подражать голосам знакомых, могут украсть твою душу или в тебя вселиться.
2: Хорошо, что у нас нет таких суеверий. У нас, если тебя в лес

0: основы для какого-нибудь хоррора и триллера. Там представь себе вечер, горы, значит, пара пенсионеров и демоны, которые пытаются их спасти.
1: Точно, идея интересная.

0: Джоэл Кори и Веспер мы прослушали, а сейчас будет тоже песня. Как ни странно, правда, Артем?
1: Так.
0: А что ты ждал, да?
1: Ну, я да, куда это я?
0: Вот, Авраам Руссо «Ночь». И если про песню, наверное, ну ладно, может, не все знают, я вам расскажу, что изначально эта песня написана была, исполнена Андреем Губиным в 1994 аж году. А вот то, что сейчас поет Авраам Руссо, это кавер. В общем, пронзительная исповедь о сильной душевной боли, тоске по любимому человеку и мучительных любовных переживаниях, которые ночью как раз-таки обостряются. А если вы вдруг не знаете, кто такой Авраам Руссо, вот, Артем, ты знаешь?
1: А такие есть вообще?
0: Ну, может быть. Для меня, например, был сюрприз, что, ну, естественно, Авраам Руссо — это псевдоним, а вот настоящее имя — Абрахам Жанович Ибджан. Вот, он армянин, армянского происхождения, точнее, а вот отец его — легионер французского иностранного легиона, представляешь? Вот, как интересно жизнь закрутилась, и изначально Авраам рос в Париже, только потом уже переехал, ну, можно сказать, к нам. Вот, много хороших песен у него, ну, вот и такой кавер. Привет тем, кто ностальгирует по 90-м, миллениалам, например, да? Ты вот миллениал, Артем?
1: Получается, да.
0: Ну, значит, привет для тебя.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Что главное в фасаде? Качество? Безусловно. Дизайн? Конечно. Сайдингом «Дёке» выбирать не придется. Классические профили, фактура дерева или камня, вертикальные решения и новинка «Планкен». Только в августе минус 5% на весь сайдинг в «Дёке Запад». Качество «Дёке». Дизайн на ваш вкус. DSC.by 8029-312-0101.
2: Эх, хороша сегодня погодка. По области в Гомеле облачно с прояснениями. На большей части территории ожидаются кратковременные дожди и, возможно, даже грозы. Ветер переменных направлений 4,9 метра в секунду, порывами до 14. А температура воздуха днем 20-25 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет Гомельский государственный цирк.
4: Уроки подождут. Подарите детям каникулы среди осени. С 12 сентября в Гомельском государственном цирке шоу «Царство хищниц». Обезьяны на пони, попугаи и пушистые львицы. Дети оценят. Билеты в продаже. 33-77-89. Категория 0+. Организатор Гомельский госцирк.

0: Утростимуляторы на Гомель FM.
1: Знаешь, хоть и фильм 2012 года, про который мы сейчас будем рассказывать, но вот я когда его увидел, он меня вот в такую ностальгию вернул.
2: Потому что ты смотрел.
1: Да, ты смотрел, но я тебе рекомендую посмотреть. Смотри. Вообще, фильм «Неудержимые 2», именно вторая часть.
2: А, то есть первую можно не смотреть.
1: Нет, первая хороша, но вторая, сейчас тебе объясню почему. Просто загибайте пальцы. Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стейтем, Дольф Лундгрен, Жан-Клод Ван Дамм, Терри Крюс, Лиам Хэзен, Юам Юань, Арнольд Шварценеггер, Чак Норрис, Брюс Уиллис и еще просто россыпь звезд.
2: Все герои боевиков. Вот, кстати, в моем блаженном детстве я обожала, знаешь, какой фильм?
1: Ну-ка.
2: «Крепкий орешек».
1: Вот, вот.
2: Я цитировала его в 6 лет. Позорище какое. Если бы мой ребенок мне сейчас что-то оттуда высказал, я бы, наверное, была немножко в шоке. А вот, я так понимаю, это из той же оперы, вот, кино.
1: Да, да, да, да. Суть в чем? Да, хоть кто-то скажет, что это чисто мальчишеское кино. Но там собраны все. Там все это породит это на 90-е боевики, когда крутые парни разбирались. И в конце драка между Жан-Клодом Ван Даммом и Сталлоне.
2: Oh.
1: Это просто что-то с чем-то. Это, понимаешь, это такая вот приятная отдушина. Смотришь, эх, хорошо же было.
2: Это мечта, наверное, твоя посмотреть.
1: О чем фильм? Тут Давай. Все дико просто. Команда неудержимых возвращается. На этот раз Барни Росса и команда получает новое задание – достать кейс из разбившегося самолета где-то в Албании. Однако никто из них не подозревал, что такое простое дельце на самом деле может пройти в кровавую бойню против безжалостных террористов. 7.0 на Кинопоиске, 6.6 на IMDb. Я не понимаю, почему такие низкие оценки. Потому что, по мне, шикарный фильм. Они его можно смотреть с точки зрения какой-то истории. Ребята, нет, там не надо так смотреть.
2: А как надо смотреть
1: просто
2: этот фильм?
1: Просто как боевики 90-х. Там же не было истории. Драки, погони, смерти, все вот это все.
2: Вот, я еще не видела, чтоб так радостно кто-то рассказывал про драки, погони и смерти.
1: И, кстати говоря, он окупился. При бюджете в 100 миллионов он собрал чуть больше 400.
2: Ну, поздравляем его с этим. Наверное, да, стоит все-таки посмотреть, обратить внимание, поностальгировать, понять немножко Артема Аникина, его характер воспитанный таким кино.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: Вот так вот утро продолжается, приближается день, ну и, соответственно, важные различные информации есть у меня. Как ты к этому относишься?
4: Да мне интересно, всегда что-то такое забавное находишь.
3: Ну это не то, что прям забавно. Это, кстати, вот я тебе кому рассказываю, что серьезное, важное, ответственное. В Березино, белорусский городок такой, сняли, запечатлели видео о том, как собака... Пес в ошейнике самостоятельно подошел к нерегулируемому пешеходному переходу, дождался подходящего момента, чтобы перейти дорогу. Видео, кстати, просто очаровательно, потому что водители эту идею поддержали, собаку пропустили, ну еще бы, она-то по пешеходному переходу идет. Все как полагается.
4: Не, зря говорят, что собаки очень умные и дрессированные, и хорошо.
3: Кстати, автор ролика, который опубликовал это видео, он подписал: «Вежливые водители, образованные собаки. Это Беларусь».
4: Видишь, у нас даже собаки образованные, получается.
3: Да,
4: так.
3: У нас даже собаки культурные и вежливые. Кстати, пользователи не остались равнодушными к увиденному. В комментариях шутят, что теперь остается научить лосей пользоваться пешеходными переходами, потому что, ну, вот у лосей с этим пока не очень хорошо получается.
4: А у остальных нормально, хочется мне
3: да,
4: спросить?
3: Да, кстати, потому что белорусы поделились похожими случаями. В Витебске заметили ворону, переходившую дорогу на светофоре. В Минске не раз встречали котов, знакомых с ПДД.
4: Возникает у меня маленький вопрос. А нет, а у нас с людьми все нормально?
3: Ты понимаешь,
4: люди
3: даже...
4: все правильно переходят дорогу.
3: Даже
4: что мы...
3: голуби.
4: Подожди, что мы к животным перешли. Люди все соблюдают, да, правила дорожного движения?
3: Ну, белорусы вообще-то да. Ты же знаешь, вот эти шуточки, особенно когда россияне к нам приезжают, и просто в шоке. Почему? Потому что наши ждут зеленого, даже если дорога пустая, даже если это час ночи. Но вот если там красный свет горит, никто не пойдет.
4: Тогда принимается переходник к животным.
3: Зачем переходить к животным?

0: стимуляторы. С нами просыпается настроение.
1: Ну что, вот он и пролетел, практически подлетел. Я не знаю, как это сказать. Наш эфир 3 часа вместе с вами был Артем Аникин.
2: И Анна Смирнова. Вот 3 часа пролетают сюда быстро. Напомню, что Константин Комко у нас в отпуске.
1: Конечно, да, в отпуске. Отдыхает человек, лето. Только мы с тобой как бессменные, бессмертные лошади.
2: Вот, ты сама сказала, что у тебя отпуск в октябре, так что не надо.
1: Не в октябре, а в сентябре, попрошу вот, не путать. Вот выйдет Костя, и я, опачки, и полетела.
2: А я дальше работать. Не стыдно вам никому здесь?
1: Подожди, у тебя там что-то тоже было такое интересное.
2: Когда?
1: Осенью. Сессия, ты говорил, это же прекрасно.
2: Так у меня сессия в мае была, я все равно ходил сюда. Так
1: вот
2: что не
1: видишь?
2: Надо. Я тут с утра и до обеда. Потом кормят, а потом снова можно работать.
1: Вот так, главное, кормите. Кормите Артема Аникина. Меня тоже можете покормить.
2: Нет, тебе нельзя.
1: Почему нельзя?
2: Тебе нельзя, тебе надо на диету.
1: Что?
2: Вот и конфликт на радио КВЛФМ.
1: Вы хотели споров, вы хотели конфликтов. Мы готовы вам предоставить ценой собственной жизни. Кажется, Артем Аникин даже готов это сделать.
2: Меня нельзя убить.
1: Почему?
2: Я не убиваем.
1: Потому что ты бессмертен и бессменен.
2: Нет, потому что я Артем Аникин, только поэтому.
1: Это потому что ты неудержимых обсмотрелся и теперь мнишь себя.
2: Потому что тебе потом с моей женой придется разбираться раз на раз.
1: Она простит, я с ней договорюсь.
2: Не факт, что кормить-то будет. Ну ладно, друзья, 3 часа пролетели. Завтра мы с вами услышимся. Сегодня вторник, ну а наша смена подошла к концу, и мы будем с вами прощаться.
1: Конечно, будем прощаться. Не волнуйтесь, завтра все будут живы-здоровы. Завтра все снова с вами утро проведут. Так что убедитесь, что Артем Аникин цел и, наверное, даже невредим.
2: Возможно. Всем хорошего дня и пока-пока.
1: Пока-пока.

0: Гомеле. 10 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире службы информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. Сегодняшний день будет посвящен укреплению обороноспособности. Президент Беларуси Александр Лукашенко работает в Минской области в фокусе производства боевого стрелкового оружия со 100% локализацией. Процесс налажен от разработки до серийного выпуска. Глава государства прибыл на производственное подразделение «Кидматек». Предприятие специализируется на разработке, производстве и реализации высокотехнологичной продукции военного и гражданского назначения. Грузовики в Беларуси неделю будут под особым контролем ГАИ. По 24 августа в госавтоинспекция проведет республиканское профилактическое мероприятие по безопасности грузовых перевозок. Особое внимание уделят грузовикам, которые перевозят сельхозпродукцию и сыпучие материалы. Инспекторы будут проверять крепление и состояние груза, наличие защитных тентов, техническое состояние автомобилей и необходимые разрешения на перевозку. Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Гаврилович в минувшие выходные посетил Ляскевичскую среднюю школу и провел открытый разговор с местными жителями и педагогами. В центре обсуждения реализация госпрограммы развития районов Припяково-Полесье до 2030 года. Участники затронули вопросы сохранения природы и культурного наследия, в том числе роль этнофестиваля «Зов Полесья», и подчеркнули важность защиты исторической правды о Великой Отечественной войне. Молодежь Гомеля накануне приняла участие в памятных мероприятиях на мемориальном комплексе «Партизанская крыничка». Они были посвящены 85-летию со дня создания легендарного партизанского отряда «Большевик». Вместе с участниками митинга молодежь почтила память героев, которые в августе 41-го встали на защиту родной земли. Ребята посетили тематические выставки, интерактивные локации, а также увидели масштабную военно-историческую реконструкцию. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
4: Начало часа представляет Волковысский мясокомбинат.
5: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
6: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
7: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
8: Дай мне ударных!
7: Радиовечеринка «Электроника без границ».
9: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
2: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
4: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Андрей Баранов. Здравствуйте. Когда уборка становится приключением, бытовая техника играет по правилам геймдизайна. Компания Joel Diaz из Китая представила пылесос Kart, устройство, которое стирает грань между игрушкой и полезным прибором. Представьте, вы не возите щетку по полу, а едете на уборку, как в гоночном заезде. И это не шутка. Что делает этот болид таким необычным? Во-первых, формат. Это электрокарт, на котором нужно ездить верхом. Во-вторых, внутри спрятаны полезные технологии – рабочая турбощетка и пылесборник. Инженеры буквально засунули бытовую функцию в игровую оболочку. Конструкция выдерживает даже 40-летнего ребенка. То есть взрослый тоже может сесть и прокатиться, собирая пыль по дороге. Производитель уверяет, что устройство рассчитано на легкую очистку, чтобы собрать крошки, шерсть и мелкий мусор. Но главная цель здесь другая – превратить рутину в развлечение. Особенно для детей. Ведь если уборка – это гонка, то не хочу быстро меняется на «можно я сделаю еще один круг».
0: Техно-джунгли.
1: За полезность отвечает простая, но эффективная схема. Пока вы управляете картом, щетка вращается и затягивает пыль в контейнер. Никаких сложных настроек, только руль, педали и ощущение, что вы не убираетесь, а участвуете в мини-чемпионате по чистоте. Цена такого технологического развлечения – 16 тысяч рублей. Не самый бюджетный вариант для игрушки, но подумайте, сколько нервов и уговоров можно сэкономить, если ребенок сам захочет помочь с уборкой. Вашим гидом в техно-джунглях был Андрей Баранов. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техно-джунгли.
2: Лучшая не краина.

0: Моя реклама.
1: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
2: Тогда тебе нужно «Наше все».
1: Что?
2: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы.
3: Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
4: Бери сейчас, плати потом. Ваш доход, ваши правила. Подберем идеальный платеж. Автосалон «Сток Авто». Более 100 автомобилей на площадке. Продажа проверенных авто с пробегом. Комиссионная продажа. Срочный выкуп и выгодный трейд-ин. «Сток Авто». Город Гомель, Междугородняя, 22.
5: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. Беседа – это больше, чем музыка. Это народная душа.
6: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель, держите инструкцию, как легко обновить автомобиль и не переплатить. Приезжаете в Автоново, отдаете старое авто в трейд-ин, получаете скидку до 4000 белорусских рублей и уезжаете на новом Белджи. Цены стартуют от 45 900 рублей. Бонус. Первое ТО всего за 1 рубль. Просто, честно, выгодно. Ждем вас в дилерских центрах Белджи Автоново и на сайте belgi-gomel.by.
2: августа по области и в Гомеле облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений 4,9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем +20, +25. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет».
5: Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
5: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 00 11.

0: Категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Андрей Баранов. Здравствуйте. Хоккеисты Минского «Динамо» стали третьими на домашнем предсезонном турнире «Кубок Минска». В поединке за бронзу на Олимпик-арене дружина Сергея Брылина встретилась с новосибирской «Сибирью». К перерыву после двух периодов минчане выигрывали со счетом 4-1, причем 3 из 4 шайб в составе хозяев записал на свой счет 20-летний дебютант Арсений Чухраев. В финальном отрезке гости сумели сократить разрыв до минимума, однако столичная команда не упустила преимущество. Победа 4-3. Триумфатором соревнований стал «Адмирал», который оказался сильнее «Металлурга» в финале 4-3. Белорус Михаил Марковский стал финалистом чемпионата мира по борьбе среди юниоров до 20 лет, который проходит в столице Словакии и Братиславе. Наш борец греко-римского стиля гарантировал медаль весовой категории до 67 килограммов. В предварительных поединках Марковский победил сверстников из Нидерландов, России и Ирана. А в полуфинале был сильнее армянина Юрика Мхитаряна. Противостоять белорусу в схватке за золото будет Казыбек Калмагамбетов из Казахстана. Белорусские спортсмены выиграли 3 финала в первый день чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ среди студентов. В первый день соревнований в венгерском Сегеде наши гребцы были представлены в 5 финалах на дистанции 200 метров и одержали победы в 3 из них. Лучший результат в мужской каноэ-одиночке показал Андрей Жолобов. У байдарочников первенствовал Артем Андреенко. В каноэ-двойке среди девушек успех праздновали Елизавета Примак и Виктория Нестеренко. Чемпионат мира среди студентов продлится по 20 августа. На этом у меня все. С новостями спорта вас знакомил Андрей Баранов.

0: Категория программы 12+. К 30-летию Всебелорусского народного собрания Республики Беларусь. Этапы становления.
1: Третье Всебелорусское народное собрание состоялось 2 и 3 марта 2006 года. Его лозунг – «Государство для народа». Участники представительного форума проанализировали результаты реализации программы социально-экономического развития Беларуси на 2001-2005 годы и рассмотрели проект аналогичного программного документа на ближайшие 5 лет. Как отметил в своем докладе президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко, «Мы сумели сделать нашу страну не только суверенной, но и экономически независимой, что гораздо сложнее». Все, о чем мы договаривались на втором Всебелорусском народном собрании, реализовано и воплощено в жизнь. Векторами новой пятилетки были объявлены всестороннее развитие человека, рост реальных доходов населения, инновационное развитие экономики, энерго- и ресурсосбережения, рост экспорта и повышение конкурентоспособности белорусской продукции, развитие агропромышленного комплекса и возрождение села, строительство жилья и развитие малых городов. Также было принято обращение, в котором подчеркивалось, что выработанная и опробированная за годы двух пятилеток белорусская модель социально-экономического развития показала свою эффективность. На всенародном вече выступили также зарубежные гости, которые дали высокую оценку достижениям Беларуси за последние 5 лет.
0: К 30-летию Всебелорусского народного собрания Республики Беларусь. Этапы становления.

0: Гомеле. 11 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Я его купила! Купила! Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат. Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть!
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
4: Запомни, 1999-2006, подробно 7 карат. Проводи по телефону плюс 3529-689-7778.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. Президент Беларуси Александр Лукашенко при посещении производства стрелкового оружия в Минской области подчеркнул его ключевую роль для армии. Глава государства отметил, что несмотря на развитие беспилотников и ракетных систем, на поле боя судьбу решают солдаты, которым необходимо стрелковое вооружение. Белорусский лидер заявил, что создание в стране собственного производства такого оружия – принципиальное решение, поскольку оно составляет основу любой армии. По словам президента, без стрелкового оружия невозможно ни ведение боевых действий, ни обеспечение обороны государства. В Минтруда разъяснили, какие случаи относятся к изменению существенных условий труда. К ним, в частности, относят корректировку системы оплаты, режим рабочего времени, а также переход на дистанционную работу или заключение контракта. Работодатель обязан письменно уведомить сотрудника об изменениях не позднее, чем за месяц до их введения. При отказе работника трудиться в новых условиях, трудовой договор расторгается с выплатой выходного пособия. Внук легендарной летчицы, героя Советского Союза Полины Гельман, Николай Колосов, впервые посетил Гомель. Этот визит мужчина планировал почти 20 лет. Он побывал на партизанской крыничке, где отмечали 85 лет партизанского отряда «Большевик». Николай Колосов занимается военно-исторической реконструкцией в Москве. Гость высоко оценил организацию мероприятия и работу местных коллег. Информация для фанатов хоккея. Сегодня в Гомельском ледовом дворце спорта состоится матч Кубка Руслана Салея 2026. Хоккейный клуб «Гомель» сыграет с Витебском. Встреча стартует в 19:00. Прямая трансляция будет доступна на YouTube-канале «Хоккей Беларуси. Экстра Лига». На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
6: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
7: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
8: Вокруг света за один час. Это возможно. И для этого не нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
9: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу. Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
2: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ».
3: Телефон 343-343.

0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Камко. «Бедная Саша» – российский комедийно-детективный телевизионный художественный фильм 1997 года режиссера Тиграна Кеосаяна. Входит в число новогодних фильмов, снятых специально к зимним праздникам и часто транслируемых в это время телевидением. Помимо замечательных актеров и трогательного сюжета, в фильме имеется и довольно грамотно подобранный саундтрек. В частности, песни в исполнении Алены Свиридовой, Александра Шевченко, Максима Фадеева, Лолиты Милявской и Игоря Саруханова. А финальная сцена осталась за группой «Чиж и Ко» с их хитом «О любви». Сергей Чиграков, лидер группы, рассказывал. Покойный Лёшка Полковник, друг Чигракова, музыкант Алексей Хрынов, как-то сказал, что у него есть приятель Олег Тарасов, у которого есть классная песня. Все это происходило в Питере, мы пошли к коллегу, он спел ее, она мне понравилась. Никто из нас троих даже представить себе не мог, что она будет всенародным хитом. Песня классная, меня зацепили в ней строчки про крутого. Можно расценивать так, можно расценивать сяк. А в то время это расценивалось, естественно, как Игорь Крутой и никак иначе. Хотя речь идет вообще

0: Ну что, олдскулы свело?
1: Олдскулы свело.
2: Свежее решение.

0: Моя реклама.
1: Ищите, куда сдать старые радиодетали, платы или катализаторы? Мы, airpro.by, скупаем их по высоким ценам. Гарантируем честную оценку и мгновенную оплату. Не упустите возможность заработать на ненужных вещах. Звоните прямо сейчас по единому номеру 7067.
2: Опронайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей. Город Гомель, улица Троллейбусная, 10. Телефон 8029-312-0505.
2: 18 августа по области и в Гомеле облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений 4,9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 20, плюс 25. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет Гомельский государственный цирк.
4: Уроки подождут. Подарите детям каникулы среди осени. С 12 сентября в Гомельском государственном цирке шоу «Царство хищниц». Обезьяны на пони, попугаи и пушистые львицы. Дети оценят. Билеты в продаже. 33-77-89. Категория 0+. Организатор Гомельский госцирк.

0: рекламируются все.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
4: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Все мы в детстве смотрели фильмы о будущем, и каждый обращал внимание на летающие машины, которые были мечтой каждого мальчишки. А порой и не только мальчишки. Технологический процесс не стоит на месте, и на горизонте уже замаячила новая эра, обещающая не только автомобили, но и общественный транспорт. Первыми в эту стезю пришли ученые из Дубая и представили свою разработку – летающее такси. Эти устройства представляют собой электрифицированные аппараты, которые смогут подниматься и приземляться практически в любом месте. Они созданы для того, чтобы преодолеть расстояние между районами города, избегая привычных наземных пробок. Вдобавок, такие машины обычно обладают высокой маневренностью и бесшумными двигателями, что делает путешествие максимально комфортным.
0: Техно-джунгли.
1: Разработчики уверены, что летающие такси решат множество проблем, связанных с традиционным транспортом. По прогнозам, они способны не только сократить время в пути до нескольких минут, но и значительно уменьшить загрязнение воздуха. На данный момент тестовые полеты уже проходят в некоторых мегаполисах. Можно только представить, как будет выглядеть город будущего, где мы пересаживаемся на небесные маршрутки вместо обычных автомобилей. Конечно, цена на такие услуги будет варьироваться, но с ростом конкуренции можно ожидать, что со временем летающее такси станет доступнее для широких масс. Вашим проводником в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техно-джунгли.

0: Фэмили Полдень.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», у микрофона Анна Смирнова. Здравствуйте. Стрелковое оружие очень важно для армии, даже при наличии беспилотников или баллистических ракет. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил при посещении производства полностью отечественного стрелкового оружия в Минской области. Глава государства отметил, что на поле боя судьбу решают люди-солдаты, а для солдат надо это оружие. Поэтому было принято решение создать в стране собственное производство. Белорусский лидер подчеркнул, что для того, чтобы воевать, нужно стрелковое оружие. Поэтому это очень важно. Это основа любой армии. На аппаратном совещании в Гомельском горосполкоме рассмотрен сегодня комплекс вопросов, касающихся работы ЖКХ, благоустройства и подготовки к зиме. В преддверии праздничных мероприятий, посвященных Дню города, особое внимание председатель горосполкома Руслан Пархомович уделил вопросам уборки городских территорий. Глава города поручил коммунальным службам усилить работу и привести в порядок улицы, дворы и общественное пространство. Подготовка теплоисточников к отопительному сезону также находится на контроле. Ветковская коллекция чеканных окладов на иконы будет представлена в Национальном художественном музее. Временная экспозиция «Жар и холод металла. Убранство Ветковской иконы» включает 125 произведений живописи и орудия труда мастеров-чеканщиков. Коллекция впервые будет представлена широкому зрителю. Произведения местных мастеров 18-го начала 20 века собраны на Гомельщине и отреставрированы в Ветковском музее старообрядчества и белорусских традиций имени Шклярова. Экспозиция откроется в Национальном художественном музее 20 августа и продлится до 25 октября. Еще одна информация напоследок. Самый большой логотип года белорусской женщины выложили из 16 тысяч шишек школьники и сотрудники в лагере «Маза Зубренок». Технологию создания придумали тут же. Спроецировав в ночное время логотип с высоты третьего этажа, сотрудники старательно перенесли очертания рисунка на плитку и стали выкладывать картинку. На это ушло 8,5 часов беспрерывной работы, и логотип размером 7 на 5,5 метров обрел свой итоговый вид. Еще больше новостей на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Начало часа представляет Волковысский мясокомбинат.
5: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
6: Новости искусственного интеллекта.
7: Радио «Гомель ФМ» подружилась с Алисой.
8: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
7: Достаточно сказать «Алиса, включи «Гомель ФМ».
8: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
9: Включай радио «Гомель ФМ».

0: Категория программы 16+.
1: Встречай день с нами.
2: Ну что ж, врываемся в этот прекрасный день. Я надеюсь, что дождь сегодняшний никому не испортит настроение, потому что настроение, оно в первую очередь, знаете, в душе. Я надеюсь, что это так вот именно у всех. С вами Олеся Василькова. О погоде я расскажу в середине часа, кстати говоря. Впереди 3 часа вместе со мной. Буду вам что-нибудь интересное рассказывать. Гороскоп за минуту очень скоро. Кто любит это слушать, обязательно не пропустите. Ну а пока о музыке. Зажигательная Pink, Hate Me. Джонни к тебе уже летит, он так утверждает. Еще в этом часе веселенькая Холли Молли, Talk to you later. И Полина Гагарина ворвется в этот час с треком «Безотносительно». И Ханя и Миша Марвин с треком «Компас» тоже вас ждет прямо сейчас. И наш номер Вайбера +375 29 34 11 34 8 можно писать.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: АМИ. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

Совсем скоро состоится мероприятие «Мама, папа, я», футбольная семья. Будем раздавать подарки. Это 22 числа. Кстати говоря, на стадионе «Центральный». И у нас есть партнеры. Надежный туроператор «Ростинг». Ваш идеальный отпуск начинается здесь. Путешествуйте смело с туроператором «Ростинг». Окунитесь в лето на берегах Хайнаня, Вьетнама, Туниса, Египта и Таиланда. Гомель, Советская, 46. «Ростинг». Яркие впечатления гарантированы. Телефон плюс 375-20. 9 166 71 72.

0: Полезно отпустить ожидания и просто действовать так, как считаете нужным. Водолеи, ваши нестандартные идеи найдут отклик в сердцах коллег. Рыбы, сегодня лучше вообще не принимать никаких важных решений. Лучше отложить все до завтра. Это был гороскоп на сегодня, 18 августа.
1: Гороскоп за минуту.

0: Твоя реклама.
1: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
2: Тогда тебе нужно «Наше все».
1: Что?
2: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы.
3: Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
4: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории «С» и «Е». Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
5: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
6: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруша и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
7: Гучание краины.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель, встречай будущее! Новый технологичный электромобиль «Джили» от 39 900 рублей. Покупка стала еще доступнее. Аванс от 0%, кредит от 0,95%. Также действует выгодный обмен вашего старого автомобиля по системе Trade-in. Путешествуйте бесшумно и экономно каждый день. Ждем вас в автоцентре «Джили Автонова» и на сайте jili-gomel.by.
2: Сегодня по области в Гомеле облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений 4,9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 20, плюс 25. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет». Продажа авто.
5: «Белавтомаркет».
4: Срочный выкуп.
5: «Белавтомаркет».
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375-29-865-0011.
7: I heard what you said.

Как всегда, люблю вам рассказывать про всякие рекорды, безумные или не безумные. А вот, например, житель Великобритании Натан Дэвис решил установить рекорд, связанный с едой. Он захотел всех поразить и показал, насколько быстро он может справляться с рыбными палочками. Всего лишь за минуту он съел целых 15 палочек. Я представила, реально это съесть 15 палочек за минуту? Наверное, да. Но раз это рекорд, то, возможно, и нет, я не знаю. Теперь у него заслуги отмечены в книге рекордов Гиннесса. Он, конечно, доволен достижением, но сказал, что вообще-то мог бы показать более впечатляющий результат, если бы эти палочки рыбные хоть немножечко остыли, а то он горячими, получается, хватало. Это не самая легкая задача. Ну, будет к чему стремиться, как говорится.

0: У нас рекламируются все.
1: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
5: «Мама, папа, я» футбольная семья состоится 22 августа, поэтому всех приглашаем на стадион «Центральный». Там радио «Гомель ФМ» тоже будет раздавать подарки, как обычно. И у нас есть партнеры, о которых я буду рассказывать весь эфир и всю неделю. «Мибай» — это сеть магазинов официальной техники Xiaomi в Беларуси. Готовьте в радость! «Мибай» — аэрофритюрницы Xiaomi со скидкой до 120 рублей. Приходите за покупками в ТРЦ «Мандарин Плаза», Речицкий проспект, 5В, первый этаж. «Xiaomi» покупай в Mi Bike.

если любовь ходит, то пусть уходит, как говорится. Ничего, все можно пережить. Расскажу вам про Holiday Boy немножечко. Он вырос в Севастополе. Я вот почитала, в небогатой семье. И сменил несколько работ, чтобы заработать на жизнь. Слушайте, да все мы меняем, мне кажется, несколько работ. В том числе я успела поработать на стройке, в магазине и курьером в суши-баре. Знали такую информацию? Я не знала. И вот, наконец, его мечта о доме сбылась. Он очень мечтал о своем доме. Сейчас там идет ремонт. В общем-то, ну, слушайте, если сам заработал на это, то респект, молодец. Кто любит Holiday Boy, вот такие вот новости.

0: Реклама на радио.
1: Мегахенд! 22 августа открытие магазина Мегахенд в Светлогорске. Мегахенд – сеть магазинов одежды и обуви из Европы. Запоминайте адрес: улица Калинина, 6, ТЦ «Березки». Подробности на сайте megadefishand.by.
2: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ».
3: Телефон 343-343.
0: Удовольствием.
4: Музыка твоей.

0: тут Аня Смирновой взгрустнули почему-то по эту песню. Привет, Аня.
1: Привет, Олесь. Ну, она такая, знаешь, романтичная немножко.
0: Да, воспоминания как будто бы навеивает какие-то. Хотя я сейчас ни о чем не думала, в принципе, поспать думаю, как бы мне.
1: А ты знаешь, погода такая вот как-то располагает. Взять кота и спрятаться под плед. Ну, в том случае, собаку.
0: Но мы не можем этого сделать.
1: Ну, мы можем, не знаю, друг другу посочувствовать, тоже хорошо.
0: Да, да. Ну, давай о новостях.
1: Да, о важном, естественно, потому что президент сегодня на производстве стрелкового оружия в Минской области, вот уж где взбодрились, так взбодрились.
0: О, да.
1: Вот. Не менее бодренько проходит у нас аппаратное совещание в Гомельском горосполкоме. Какие вопросы обсуждались, расскажу. Тоже в начале следующего часа. И, кстати, слушай, бодрые новости получились. Так. Расскажу еще о том, что китайский робот Супермен установил мировые рекорды по прыжкам и бегу.
0: Очень рада, я прям так взбодрилась. Да. Ладно, хорошо, об этом не только Аня расскажет в новостях. С вами Олеся Василькова. В следующем часе услышимся.

0: В Гомеле 13 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в диаманте. Всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%. Жизнь прекрасна с диаманте.
3: Срок проведения акции 2019-2016. Подробности на diamante.by и по телефону +7 29 689 77 78.
4: С новостями в студии Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель». Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко при посещении производства стрелкового оружия в Минской области подчеркнул его ключевую роль для армии. Глава государства рассказал о том, что надо для солдата.
5: На поле боя судьбу решат люди, солдаты. А для солдата надо это. Ну, я не знаю, я как солдат бывший хорошо понимаю, что такое стрелковое оружие. Это очень важно, это основа любой армии. Поэтому у нас было принято решение, нам надо производить свое. И вот я подхожу к главному. Достоинство здесь и Дмитрия, и Романа Александровича, который руководил недавно ВПК и начинал, наверное же, мысли были производить все это, заслуга это большая их. И молодцы, что это сделали. Без этого нет никакой войны, нет никакой обороны. Для того, чтобы воевать, надо стрелковое оружие.
4: Новостям региона. На аппаратном совещании в Гомельском горосполкоме рассмотрен комплекс вопросов, касающихся работы ЖКХ, благоустройства и подготовки к зиме. Подготовка теплоисточников к отопительному сезону находится на контроле. Плановые работы по городу выполнены более чем на 91%. Также председатель горосполкома Руслан Пархомович поручил пересмотреть перечень профессий, которым предоставляется арендное жилье. Новые квартиры должны быть полностью укомплектованы и находиться в надлежащем состоянии. Кроме того, рассмотрена тема наружной рекламы. Глава города подчеркнул, что все рекламные конструкции должны органично вписываться в городскую среду. Еще одна информация напоследок. Китайский робот Супермен установил мировые рекорды по прыжкам и бегу. Компания разработчиков представила гуманоида, способного прыгать в высоту на 2 метра и разгоняться до 12,5 метров в секунду. На создание уникального андроида специалистов ушло около 3 месяцев. Еще больше новостей на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. До встречи в следующем часе. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
6: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
7: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: Категория программы 16+.
1: Встречай день с нами.
2: Встречаем день с нами, в частности, вместе со мной. Меня зовут Олеся Василькова. Продолжается дневной эфир. Впереди у нас мировое время. Расскажу, что происходит в странах мира. Еще буду рассказывать, что мама, папа, я, футбольная семья состоится 22 августа. Всех приглашаем на стадион «Центральный». Будем раздавать подарки, об этом тоже буду рассказывать. Ну и, конечно, много музыки впереди. Например, Crash Adams, I Wanna Do. Иначе все это зря, Мари Краймбрери.
3: Мне сказал, посмотри, как весь мир тебе светит. Сори, что я не ценил.
2: Также впереди Tokyo Hotel, California Nights. И ты плавишь меня, полетели. Это тестостерон тоже впереди.

приветики, конечно, тоже можно передавать. Наш Вайбер плюс 375-29-34-11-34-8. Пишите. Всем хорошего дня.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Большая летняя распродажа «Воскона». Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Аскона.бай» и по номеру 7176.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.
4: Музыка твоей страны.

Все правильно, если по уши влюблен, нужно в этом признаться обязательно. Это Никита Белько нас порадовал этим треком. А иначе все это зря, вот такая пронзительная баллада ждет нас впереди. О смысле жизни и любви. Как всегда, у Мари Краймбрери искренний текст и такой проникновенный голос, который создает самую магию, которая заставляет слушать трек на повторе. Мне, кстати, тоже очень нравится.

0: Мировое время.
1: Мировое время на Гомель ФМ. С вами Олеся Василькова. В штате Техас, США, домашний гусь по кличке Гуси, интересная кличка, предотвратил серьезный пожар. Огонь вспыхнул там в сарае, где живут гуси.

информация. Ну а сама она вложила в проект 150 тысяч долларов. И, по ее словам, место в этом пансионате почти не освобождаются. Места. Прошлым летом, когда появилось одно свободное, им заинтересовалось около 500 человек. Но кандидаток отбирают очень строго. Нужно лично познакомиться с владелицей и со всеми жительницами тоже. Но вместе они там готовят, ужинают на общей уличной кухне и помогают друг другу с поездками к врачу. Ну, в общем-то, учатся работать с инструментами даже на мастер-классах. Ну, слушайте, идея классная, если кому-то нравится такое. Ну, а в США сейчас 6 часов 22 минуты. Это было «Мировое время». Часы с вами сверяла Олеся Василькова.

0: Твоя реклама.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Тюль. Всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375 29 131 11 26.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Что главное в фасаде? Качество? Безусловно. Дизайн? Конечно! Сайдингом «Дёке» выбирать не придется. Классические профили, фактура дерева или камня, вертикальные решения и новинка «Планкен». Только в августе минус 5% на весь сайдинг в «Дёке Запад». Качество «Дёке». Дизайн на ваш вкус. DSC.by 8029-312-0101.
2: Сегодня по области в Гомеле облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений 4-9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 20, плюс 25. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет Гомельский государственный цирк.
4: Уроки подождут. Подарите детям каникулы среди осени. С 12 сентября в Гомельском государственном цирке шоу «Царство хищниц». Обезьяны на пони, попугаи и пушистые львицы. Дети оценят. Билеты в продаже. 33-77-89. Категория 0+. Организатор Гомельский госцирк.
5: Голоса Беларуси.

Ну что, классные новости для любителей пиратов Карибского моря. Кажется, капитан Джек Воробей готов снова поднять паруса. Джонни Депп ведет переговоры о возвращении в шестую часть пиратов Карибского моря. Об этом рассказал продюсер франшизы Джерри Брукхаймер. По слухам, главным персонажем новой истории станет героиня Марго Робби. Ну а сам легендарный Джек появится во второстепенной роли. Да и не важно, мы его любим таким, как он есть, в главной роли или нет.

0: У нас рекламируются все.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Ищите, куда сдать старые радиодетали, платы или катализаторы? Мы, airpro.by, скупаем их по высоким ценам. Гарантируем честную оценку и мгновенную оплату. Не упустите возможность заработать на ненужных вещах. Звоните прямо сейчас по единому номеру 7067.
5: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105 и 4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
6: Еще одна классная новость. 21, 22 и 23 августа в сети веломагазинов «Твой велик» финальная летняя мега-распродажа. Подробности на твойвелик.бай и по телефону 780-31-31.

Ну что, 22 августа с 11 до 2 на стадионе «Центральный» состоится мероприятие «Мама, папа, я, футбольная семья». Гомель ФМ тоже будет там раздавать подарки. У нас есть партнеры, о которых мы рассказываем. Магазин «Лемур». Ищите идеальный аксессуар. Магазин «Лемур» — это стильные сумки из натуральной и эко-кожи, бижутерия и очки на любой вкус. Качество и красота в каждой детали. Ждем вас по адресу проспект Победы, 2. Добавьте яркости своему образу.

0: Реклама на радио.
1: Мегахенд! 22 августа открытие магазина Мегахенд в Светлогорске. Мегахенд – сеть магазинов одежды и обуви из Европы. Запоминайте адрес: улица Калинина, 6, ТЦ «Березки». Подробности на сайте megadefishand.by.
2: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: еще один часик подошел к концу. Анечка Смирнова пришла с новостями. Что там у тебя?
1: Да, ну, расскажу еще, точнее, не то чтобы я, президент расскажет, что значит фраза «приняли на вооружение». Вот так ты знаешь, что это значит?
0: Вот мы скоро узнаем. Да, зачем спойлерить, да?
1: Да, такое спойлерить нельзя. Расскажу о том, где нужно быть сейчас аккуратно. Ребята, кто едет домой или в целом по городу передвигается, слушайте внимательно, как нужно планировать маршрут движения.
0: Знаете, в целом везде нужно быть аккуратными.
1: Нет, там полгорода, считай, перекрытым. Да.
0: Ладно.
1: Вот. Ну и расскажу о том, как телепортация произошла. Физики из Китая впервые осуществили это дело.
0: Хорошо, слушаем новости обязательно, значит. С вами Олеся Василькова. Со мной услышимся скоро. Остаемся на Гомель-ФМ.

0: В Гомеле 14 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель» Анна Смирнова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Минскую область ознакомился с реализацией проекта по развитию отечественного производства боевого стрелкового оружия. Глава государства рассказал, что значит фраза «приняли на вооружение».
4: Приняли на вооружение. Это значит проверили, постреляли, пристреляли. Притом разные, не только в армии, это же и спецслужбы.
5: И внутренние войска, и спецслужбы.
4: И служба безопасности и так далее. Мы к этому относимся трепетно. Особенно я. Мне по этим вопросам все докладывают. Да, надо постоянно совершенствовать, доводить до ума. Но раз принимаем на вооружение в вооруженных силах Беларуси, значит, это чего-то стоит. И министру я всегда говорю, смотри, критикуй, ломай, кроши, когда первые образцы создаем. Но ни в коем случае не принимай какую-то лажу, как военные говорят.
6: Именно так. Товарищ президент, с 2019 года мы начали заниматься с нуля. Ни школы, ни специалистов не было. Вели разработки, на сегодняшний момент было разработано 5 моделей, 6 модификаций различного стрелкового оружия, и снайперские винтовки, пистолеты, пулеметы, автоматы. За основу мы взяли ВСК-100, скажем так, который мы дорабатывали и переводили в режим автоматической стрельбы. Но на сегодняшний момент, как вы правильно отметили, 4 изделия официально приняты на вооружение вооруженных сил. И с нашими вооруженными силами...
4: Снайперские винтовки, автоматы, да. Пистолеты, пулеметы, так?
6: Так. С вооруженными силами у нас хорошее плотное взаимодействие, вы правильно отметили, они нам указывают на все мелочи, на все те доработки, которые следует устранить. Нам это очень важно, как производителям.
3: К новостям региона. В Гомеле произошло ДТП на проспекте Победы возле остановочного пункта «Вокзал». Перекрыт проезд всему транспорту в направлении улиц Советской. Перенаправлены маршруты троллейбусов номер 10 и 19 по привокзальной площади на проспект Ленина, улице Трудовой, далее по маршруту автобусов номер 3А, 6, 7А, 8, 15, 16, 16А, 19 и 43 по проспекту Ленина, далее по маршрутам и номера 20 по улице Интернациональной и Советской. Учитывайте эту информацию при планировании маршрутов и выбирайте альтернативные пути. Еще одна информация напоследок. Физики из Китая впервые телепортировали изображение через квантовый канал связи. Об этом говорится в статье из научного журнала Physical Review Letter. Ученые разработали подход, который позволяет создавать десятки параллельных квантовых каналов связи и использовать их для телепортации большого числа квантовых объектов. Эта технология необходима для создания масштабируемого и гибкого квантового интернета. О развитии событий в начале следующего часа. Не забывайте заглядывать на наш сайт и в телеграм-канал tvrgomel.by. С вами была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
2: Начало часа представляет Волковысский мясокомбинат.
7: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35 и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
8: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
9: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
10: Дай мне ударных!
9: Радиовечеринка «Электроника без границ».
11: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.
12: Я бы прожил с тобой каждый день.

0: Категория программы 16+.
1: Встречай день с нами,
2: еще час будем вместе с вами. Меня зовут Олеся Василькова, я ведущая дневного эфира. Кстати, если вдруг кто-то не знает, приятно познакомиться. 14.07 на часах, впереди час русских треков. О них я сейчас и расскажу.
3: Даже не знаешь,
2: Мари Гу и Андро, романтичная тайна впереди нас ждет.

сотни раз обжигалась. Артики Асти, быть счастливой. Послушаем. Ой, этот трек про радио мне очень нравится. Это Цой и Анна Трубецкая в этом.

Джасмин. В середине часа услышим. Если есть желание написать приветики или поздравления, можете смело это делать. Наш Viber плюс 375-29-34-11-34-8. Пока для вас Клава Кока. Лето.

то, что у нас хорошие новости. Хотите выглядеть безупречно каждый день? Добро пожаловать в новый фирменный магазин АСВ «Коллекция» в Гомеле. Женственная элегантность, комфорт и стиль в каждой детали. Вечерние и повседневные образы, платья, костюмы, блузки, жакеты, юбки и брюки. Одежда, в которой хочется жить и сиять. Мы ждем вас по адресу проспект Победы, 15, магазин АСВ «Коллекция».

изменилось, когда ему предложили прокачать чужого персонажа за деньги. За две ночи он заработал больше, чем за месяц в Макдональдсе, как они говорят. И через год доход вырос до 200 тысяч рублей в месяц. И затем он запустил маркетплейсы игровой валюты. В общем-то, сейчас ему 35, и его бизнес приносит до 40 миллионов в месяц. Долларов, в смысле. Но сам он советует вот что родителям. Не запрещать увлечение детей, а поддерживать их. Ну, тут, знаете, двоякая такая история. Не все всегда можно так на этом заработать, поэтому все-таки игры, наверное, лучше ограничивать.

0: Моя реклама.
1: Большая летняя распродажа Vascona. Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Vascona Buy и по номеру 7176.
2: Апранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Своё.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
4: Музыка твоя.

0: дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375-44-72-72-400.
2: Сегодня по области в Гомеле облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений 4,9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 20, плюс 25. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет».
5: Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
5: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 00 11.

еще какое счастье, что можно поучаствовать в мероприятии «Мама, папа, я, футбольная семья». Между прочим, 22 августа состоится в эту субботу на центральном стадионе. Поэтому всех приглашаем. Гомель-ФМ тоже там будет раздавать подарки от нас и наших партнеров. И один из них — это надежный туроператор «Ростинг». Ваш идеальный отпуск начинается здесь. Путешествуйте смело с туроператором «Ростинг». Окунитесь в лето на берегах Хайнаня, Вьетнама, Туниса, Египта и Таиланда. Гомель, Советская, 46. «Ростинг» — это яркие впечатления вам гарантированы. Телефон плюс 375 29 166 71 72.

влюбленная и одинокая Ани Лорак стоит на вершине. Но почему же одинокая? Лучше просто чувствовать себя свободной. Это, знаете, совершенно другое состояние. Лучше так чувствовать себя, чем одинокой, согласитесь. Ани Лорак одинокая. Ну а далее у нас Наталья Подольская и Регина Тодоренко споют нам про лучших подруг.

Ну что ж, 21, 22 и 23 августа в сети магазинов «Твой велик» финальная летняя мега-распродажа. Подробности на твойвелик.бай и по телефону 780-31-31.

0: Реклама на радио. Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
1: Ищите, куда сдать старые радиодетали, платы или катализаторы? Мы, airpro.by, скупаем их по высоким ценам. Гарантируем честную оценку и мгновенную оплату. Не упустите возможность заработать на ненужных вещах. Звоните прямо сейчас по единому номеру 7067.
2: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: у нас сейчас будет намек на то, что скоро новости. Аня Смирнова, что нам расскажешь?
1: Это я-то намек, спасибо, Олеся.
0: Да,
1: да. Ну, расскажу, как президент посещает сегодня определенное предприятие. Очень интересно, я даже не знала, что у нас такое есть. Вот, теперь вся страна знает. Расскажу, куда можно деть излишки выращенной продукции на Гомельщине. А расскажу, какое классное событие, мероприятие состоится в эту субботу в Гомеле.
0: Мы уже всем порассказывали, Ань.
1: Я еще раз расскажу. Я напомню, во-первых, подожди, во-вторых, мы там работаем.
0: Я это тоже всем уже рассказала.
1: Все же заспойлерила, Олеся, что происходит. Зато ты точно не знаешь, что создали геологическую карту Луны в масштабе.
0: Нет, такое не знаю, такое не читаю. Поэтому расскажешь ты в новостях.
1: Я слышу твою интонацию, Олеся.
0: Блин, выдала себя, да?
1: Да.
0: Хорошо, слушаем новости с Аней Смирновой. Пока для вас Юлиана Караулова, «Перекати-поле». Я с вами прощаюсь. С вами была Олеся Василькова. До завтра.

0: Гомеле 15 часов.
1: Партнер новостей, сеть магазинов 7 карат.
2: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат. Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат. Западение 1,5-2,5-6. Подробности 7 карат. Кавай, телефон плюс 7,5-6,8-9-7-7-7-8.
4: Время новостей. Телерадиокомпании «Гомель». Расскажу вам о них я, Анна Смирнова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Минскую область ознакомился с реализацией проекта по развитию отечественного производства боевого стрелкового оружия. Глава государства посетил все этапы производства. Предприятие специализируется на разработке, производстве и реализации высокотехнологичной продукции военного и гражданского назначения. 4 изделия официально приняты на вооружение Вооруженных сил Беларуси. Излишки выращенной продукции жители Гомельщины могут сдавать в торговую сеть и на переработку. Для крупных партий от 1 тонны теперь действуют дополнительные правила. Если человек сдает больше тонны урожая, ему потребуется справка из сельсовета. Документ подтвердит, что у него действительно есть приусадебный участок, где была выращена продукция. Как объяснил директор гомельского филиала областного потребительского общества Светлана Слынко, мера нужна, чтобы исключить перекупщиков. Спортивный фестиваль «Папа-мама-я. Футбольная семья» пройдет в Гомеле. Он состоится 22 августа на стадионе «Центральный». К участию приглашаются семьи с детьми. Соревнования пройдут в разных возрастных категориях. Также отдельные матчи запланированы для мам и пап. Каждый участник получит сувенир. Победителей ждут кубки и медали. Лучшие семьи представят Гомель на республиканском финале в Минске. Еще одна информация напоследок. Китай создал новую геологическую карту Луны в масштабе 1 к 5 миллионам. Об этом сообщили в агентстве Хиньюа. Карта достигает 20-80 сантиметров в длину и около 120 сантиметров в ширину. Она имеет приложение для Северного и Южного полюсов, естественного спутника Земли. К этой минуте вся информация, еще больше можно найти на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
5: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
6: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
7: Опять вставать?
8: Куда?
9: Зачем?
8: Который час?
9: Можно я сегодня никуда не пойду?
10: Тяжело просыпаетесь?
11: Да еще 5 минут. Еще.
10: Вам помогут утростимуляторы.
6: Принимайте по будням с 7 до 10 на 101 и 3FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
2: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
3: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
4: Тогда тебе нужно «Наше все».
3: Что?
4: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы. Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
5: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
6: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 16+. Оперативная информация.
1: Добрый день. На связи областное управление МЧС. У микрофона Вероника Матусевич. За минувшие сутки в области зарегистрировано 4 пожара. В деревне Дубовый Лог Добрского района, предположительно из-за неосторожного обращения с огнем, горел нежилой дом, 4 хозпостройки и забор. В Гомеле по улице 60 лет СССР, вероятно, по электрическим причинам горел легковой автомобиль. А в деревне Лучежевичи Мозырского района из-за проявления сил природы, по мнению специалистов, горел гараж. К счастью, на пожарах никто не пострадал. Уважаемые радиослушатели, сегодня на территории области ожидаются грозы и шквалистое усиление ветра. Чтобы обезопасить себя, планируйте поездки с учетом прогноза погоды. Самое безопасное место при надвигающемся грозовом фронте – дома. Закройте окна, уберите предметы, которые может сорвать ветром. В грозу отключите электроприборы от сети. Если вы оказались на улице, избегайте деревьев, рекламных конструкций, линий электропередач, остановочных павильонов и других объектов, которые могут быть повреждены ветром. Укройтесь в ближайшем здании, паркуйте машину вдали от деревьев и ветхих конструкций. Берегите себя и своих близких.

0: Своя реклама.
1: Большая летняя распродажа в Аскона. Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
2: Бери сейчас, плати потом. Ваш доход, ваши правила. Подберем идеальный платеж. Автосалон «Сток Авто». Более 100 автомобилей на площадке. Продажа проверенных авто с пробегом. Комиссионная продажа. Срочный выкуп и выгодный трейд-ин. «Сток Авто». Город Гомель, Междугородняя, 22.
3: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд. Выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
4: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей. Город Гомель, улица Троллейбусная, 10. Телефон 8029-312-0505.
2: Девятнадцатого августа по области и в Гомеле облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер западной четверти 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 24. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет Гомельский государственный цирк.
4: Уроки подождут. Подарите детям каникулы среди осени. С 12 сентября в Гомельском государственном цирке шоу «Царство хищниц». Обезьяны на пони, попугаи и пушистые львицы. Дети оценят. Билеты в продаже. 33-77-89. Категория 0+. Организатор Гомельский госцирк.

0: хочу. Категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Андрей Баранов. Здравствуйте. Хоккеисты Минского «Динамо» стали третьими на домашнем предсезонном турнире «Кубок Минска». В поединке за бронзу на Олимпик-арене дружина Сергея Брылина встретилась с новосибирской «Сибирью». К перерыву после двух периодов минчане выигрывали со счетом 4-1, причем три из четырех шайб в составе хозяев записал на свой счет 20-летний дебютант Арсений Чухраев. В финальном отрезке гости сумели сократить разрыв до минимума, однако столичная команда не упустила преимущество. Победа 4-3. Триумфатором соревнований стал «Адмирал», который оказался сильнее «Металлурга» в финале 4-3. Белорус Михаил Марковский стал финалистом чемпионата мира по борьбе среди юниоров до 20 лет, который проходит в столице Словакии, Братиславе. Наш борец греко-римского стиля гарантировал медаль весовой категории до 67 килограммов. В предварительных поединках Марковский победил сверстников из Нидерландов, России и Ирана. А в полуфинале был сильнее армянина Юрика Мхитаряна. Противостоять белорусу в схватке за золото будет Казыбек Калмагамбетов из Казахстана. Белорусские спортсмены выиграли три финала в первый день чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ среди студентов. В первый день соревнований в венгерском Сегеде наши гребцы были представлены в пяти финалах на дистанции 200 метров и одержали победы в трех из них. Лучший результат мужской каноэ-одиночки показал Андрей Жолобов. У байдарочников первенствовал Артем Андреенко. В каноэ-двойке среди девушек успех праздновали Елизавета Примак и Виктория Нестеренко. Чемпионат мира среди студентов продлится по 20 августа. На этом у меня все. С новостями спорта вас знакомил Андрей Баранов.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Андрей Баранов. Здравствуйте. Холодильник без дверей, полок и отделений. Именно так выглядит инновационная разработка российского дизайнера Юрия Дмитриева под названием «Биоробот-рефрижератор». Это не просто бытовая техника, а настоящий прорыв, способный изменить наше представление о хранении продуктов. В основе концепции специальный биополимерный гель, который заполняет всю емкость холодильника. Он бережно удерживает продукты на месте и самостоятельно генерирует холод для поддержания оптимальной температуры. Поэтому электропитание требуется лишь для работы контрольной панели.
1: Техно-джунгли.
2: У новинки множество преимуществ. Во-первых, она очень экономична. Электричество нужно только для панели управления. Во-вторых, безопасно, гель не имеет запаха, не токсичен и абсолютно безвреден для человека. В-третьих, биохолодильник экономит пространство. Благодаря компактному дизайну его можно разместить где угодно – на стене, под столешницей или даже на потолке. Пользоваться таким холодильником удобно, продукты просто погружаются в гель и легко извлекаются. Не нужно искать их на полках или переставлять контейнеры. Технология пригодится в экстремальных условиях, в экспедициях или на удаленных станциях, где критически важна энергоэффективность. Если технология докажет свою надежность, она может стать стандартом будущего, меняя не только то, как мы храним еду, но и где. Вашим гидом в техноджунглях был Андрей Баранов. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техноджунгли. Музыка твоей страны.

0: Категория программы 12+. К 30-летию Всебелорусского народного собрания Республики Беларусь. Этапы становления.
1: Первый в истории суверенной Беларуси народный форум состоялся 19 и 20 октября 1996 года в непростое для страны время экономического хаоса и политического конфликта. 4740 делегатов, представители всех регионов, социальных групп, политических сил, сфер деятельности и возрастов, избранные на заседаниях трудовых коллективов и общественных объединений, собрались в Минске для обсуждения путей выхода из сложившегося общественно-политического кризиса, определения стратегии экономического развития страны. Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко выступил на форуме с докладом «Только народ вправе решать свою судьбу», в котором представил обстоятельный анализ ситуации, складывающейся в стране за первые годы ее независимости, обозначил дальнейшую стратегию развития государства и общества с акцентом на социально ориентированную рыночную экономику. Делегаты обсудили основные направления социально-экономического развития на 1996-2000 годы. Приоритетами были объявлены экспорт товаров и услуг, жилищное строительство, развитие агропромышленного комплекса, а также проект новой редакции Конституции и вопросы, вынесенные главой государства на республиканский референдум, который состоялся в ноябре 1996 года. Его результатом стало одобрение подавляющим большинством граждан страны обновленного основного закона. Таким образом, первый общенациональный форум определил вектор развития государства на десятилетия вперед. Социально ориентированная рыночная экономика, конституционная реформа, предполагающего сильного президента, гаранта суверенитета и независимости страны.
0: К 30-летию Всебелорусского народного собрания Республики Беларусь. Этапы становления.

0: Гомеле 16 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: С новостями в студии Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель». Здравствуйте. Президент Беларуси ознакомился с уникальной технологией, которую невозможно автоматизировать. Александр Лукашенко посетил участок правки стволов стрелкового оружия. Здесь работают специалисты, чьи навыки не заменит ни одна машина. На прямолинейке мастера с помощью светового луча выявляют малейшие изгибы ствола. Затем вручную выправляют их. Это мировая технология, объяснили рабочие Андрей Лычковский и Андрей Францкевич. Уникальные специалисты. Высокоточная техника здесь бессильна. Финальное качество определяет только опыт и чутье человека. Профсоюзы Гомельщины поздравили молодого хлебороба Владимира Гусарова. Уборочная страда – время, когда особенно хорошо виден результат ежедневного труда. В РУП «Беларуснефть» особенно один из таких результатов стал по-настоящему заметным. 26-летний комбайнер Владимир Гусаров намолотил 2500 тонн зерна. Более миллиона изделий выпущено к 1 сентября в Беларуси. По стране работают около 2,5 сотен школьных ярмарок. Здесь можно собрать ребенка к началу учебного года. Одежду, обувь, рюкзаки и канцтовары – все необходимое можно найти в одном месте. Особое внимание школьной форме. Ее цвет и основные элементы не изменились, но к материалам есть четкие требования. Ткань должна быть прочной, и количество синтетики в ней ограничено. Еще одна информация напоследок. Самый воспитанный пешеход был замечен в Березино. На видеорегистратор попал пес, который решил перейти дорогу строго по правилам. Четвероногий пешеход остановился у зебры, дождался безопасного момента и спокойно пересек проезжую часть. Водители, заметившие собаку, терпеливо ее пропустили. Не забывайте заглядывать на наш сайт и в телеграм-канал tvrgomel.by. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
2: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
4: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
5: Вокруг света за один час. Это возможно. И для этого не нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
4: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: Черногория представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.

Всем привет, вы на Гомеле ФМ, на часах 16.07, с вами все три часа проведу я, ведущая вечернего эфира Аня Мишна. Буду рассказывать вам о новинках в мире, обсудим заметки, обязательно напишу вам интересный вопрос в Телеграме и буду ждать ваш комментарий. Посоветую интересный фильм на вечер и, конечно, что-нибудь вкусное приготовим для уютного просмотра под вкусный ужин. А теперь о музыке этого часа. Зиверт и трек «1%» — все про веру в чувства.

0: тебя люблю.
1: Бывают такие ночи, когда воздух буквально пропитан электричеством, а границы между мирами становятся тонкими, как паутинка. Представьте себе, глухая чаша, свет полной луны, уж даже как-то страшновато. Представим мифический персонаж, но, кажется, ему, нашему герою, хочется сбросить все оковы и устроить настоящий шабаш, не мрачный, а стильный, который взмахивает рукой и взрывает музыкальный танцпол. Ну, уже и веселее, не правда ли? Послушаем Дженнифер Лопес с треком, который заставляет танцевать в латиноамериканском стиле даже деревья в чаще леса. Save me tonight. Прямо сейчас.

Друзья, уже в эту субботу пройдет семейный футбольный фестиваль «Папа, мама, я. Футбольная семья». Всех приглашаем. А о партнере фестиваля расскажу прямо сейчас подробнее. Добавляем чистоту, а не цену. Очиститель воздуха Xiaomi. Всего за 10 копеек при покупке робота-пылесоса Xiaomi H40. Приходите за покупками в ТРЦ «Мандарин Плаза». Речицкий проспект, 5В, первый этаж. Xiaomi, покупай в Mi Buy.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375-44-72-72-400.
2: Завтра, 19 августа, в Гомеле и области облачно с прояснениями. Местами дожди, в отдельных районах возможны даже грозы. Температура воздуха днем плюс 19-24 градуса. А информацию о погоде предоставил нам областной гидрометеоцентр.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет».
5: Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
5: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375 29 865 00 11.

ребят, Кельвин Харрис поднял настроение, такой градус настроения, и мы просто не имеем права его снижать на минимум. Надеюсь, вы готовы к максимальным температурам. Включаем кондиционер на минимум, а громкость на максимум. Жара и трек «Девочка Луна», там, где всегда тепло, прямо сейчас.

0: У нас рекламируются все.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
2: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

Интересно, а все ли заглядывают в ботинок, прежде чем его надеть? А вот стоит внимательно туда смотреть все-таки. Особенно, если обувь долго простояла без дела. В этом убедился некий пользователь соцсетей, который, к счастью, вовремя заметил, что один из его походных ботинок стал обитаемым. Там прижилась лягушка. Причем она огромного размера и заполонила практически весь ботинок. Представляете себе эту картину? Стоит смириться с тем, что ботинок теперь захвачен полностью, и носить его, наверное, уже вряд ли кто-то будет. А вообще, в зависимости от местности, в ботинке могли найти укрытие и змея, и даже скорпион. Скорпион! Это небезопасно! Поэтому смотрим внимательно. Оказывается, лягушка — это еще не самое страшное.

0: Реклама на радио.
1: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
2: Тогда тебе нужно «Наше все».
1: Что?
2: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы.
3: Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
4: Большая летняя распродажа в Аскона. Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
5: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Видеобел.бай.
6: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: вечер на Гумере представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

Радио Гомель FM на часах 16:53. У микрофона Аня Мишна. Очередная история для вас подоспела. Наверняка каждый из нас, найдя что-то в детстве, думали, что это настоящий клад, но это было не так. А вот когда нашему герою истории было примерно 12 лет, он нашел в копилке старую медную монетку от 1943 года аж и решил, что ему повезло. Он слышал о дедушке, что медные пени чрезвычайно редкие, потому что их выпускали очень мало. Известно лишь о нескольких медных монетах, а их стоимость может достигать даже до 100 тысяч долларов. И вот недавно герой, которому сейчас уже 18 лет исполнилось, и который долго считал свою монету финансовой подушкой безопасности, сделал не очень приятное открытие. Он надумал проверить монетку и притянул ее магнитом. Увы, но монетка отлично прилипла к магниту. Это говорит о том, что она стальная, а не медная. И, видимо, от возраста монета изменила цвет и стала похожа на медную. Жалко очень мальчишку, но нашлись те, кто в сети утешили парня и сказали, что лучше подобное пережить еще в раннем возрасте. И есть время еще много нажить лично своего такого самого ценного, ценное богатство, которое со временем не поменяет цвет и сохранит свою цену.

0: На часах 16:58 Ирина Глаченко подоспела со свежайшей порцией новостей.
1: Готовила для вас. Всем привет передаю. В частности, президент Беларуси сегодня посетил ООО «Кидматек». Об этом расскажу совсем скоро и сообщу вам, что же с 1 сентября изменится в организации школьного питания.
0: Очень внимательно послушаем. Об этом чуть позже. Ребят, не прощаюсь с вами. Совсем скоро услышимся. Пока послушаем Мону и трек «Иордан».

0: Гомеле 17 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в диаманте всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%. Жизнь прекрасна с диаманте.
3: Срок проведения акции 5-15-2006. Подробности на diamante.by или по телефону плюс 729-689-77-78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Глаченко. Здравствуйте. Президенту Беларуси Александру Лукашенко при посещении ООО «Кидматек» представили собственное полностью локализованное серийное производство стрелкового оружия и первый белорусский образец – автомат ВСК-100Б.
5: Это чисто боевой автомат.
6: Это полностью
5: отстрелян,
6: боевой автомат.
5: 7,62 на 32.
7: Мы здесь тоже подошли нетривиально и вот табличку подписывая написали «Не для войны, а для уверенности в мире». Вот это производство.
8: Согласен.
7: На самом деле...
8: Но
7: вот для этого
8: надо... Один сделать. Есть. И во Дворце независимости надо выставить. Это ж трудно было, сложно. Люди веками это делали, россияне и прочее. А они, ну, при демократической диктатуре смогли изготовить это в течение короткого промежутка времени. Молодцы, сделали здорово. Не думаю, что это дороже обошлось, чем кто-то там делал. Тоже диктатура очень важна. И я все время думал про наших... промышленников. Видишь?
9: Вижу.
8: Вот, оказывается, у него можно чему-то научиться.
9: Постоянно.
8: А ты все стонешь. Пресс тебе заставили делать, там, этот робот доить коров. Чудо сделали.
4: К другим новостям. Около 2600 школ в Беларуси откроют двери для более чем миллиона учащихся. Стоит отметить, что с 1 сентября изменится порядок в организации школьного питания. При одноразовом будет обязательно предоставляться второй завтрак, а для учащихся во вторую смену – полдник. А денежная норма на питание увеличится на 5%. На сегодня объявлен оранжевый уровень опасности. По информации Белгидромета, во многих районах страны ожидаются сильные дожди. Правоохранители призывают водителей во время обильных осадков опасаться потери контроля над управлением автомобилем, заблаговременно снижать скорость и избегать резких маневров. Это все новости к этому часу. Ирина Глаченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
1: Начало часа представляет Волковысский мясокомбинат.
10: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
11: Новости искусственного интеллекта.
1: Радио «Гомель ФМ» подружилась с Алисой.
12: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
1: Достаточно сказать «Алиса, включи «Гомель ФМ».
12: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
13: Включаю радио «Гомель ФМ».

0: Вечер на Бумере Фм представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.

На часах 17.06, вы на Гомеле ФМ, Аня Мишина у микрофона. Напомню, что по традиции для вас я пишу вопрос в нашем телеграм-канале Гомель нижнее подчеркивание ФМ. И жду ваш комментарий, конечно, который потом мы обсуждаем в прямом эфире. А тема сегодня такая. Какое ваше самое яркое воспоминание из детства, связанное с летом? Может быть, запах скошенной травы или бабушкины пирожки? В общем, подписывайтесь, комментируйте, все обсудим. А вечер наш продолжается, и он в самом разгаре. В этом часть послушаем. Об отношениях и страхе перед любовью исполнит Эдди Суимс в треке «Мистер Ноу Ит Олл».

Иногда собеседник не обязателен, достаточно посмотреть в зеркало и провести идеальный монолог. Parade of Planets и трек «Says to Amour». Продолжает наш вечер Таня Терешина, «Такси Черника», где все про летний вайб, скорость и музыкальный драйв.

Бывают моменты, когда разум бессилен, а логика отступает на второй план. В такие секунды главным ориентиром становится внутренний голос. Белорусский исполнитель Виталий Дроб точно знает, когда весь мир молчит, важно услышать тот самый главный импульс, когда сердце отвечает вам. Ведь только оно знает настоящую правду. Прямо сейчас послушаем и проверим.

0: Твоя реклама.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375 29 131 11 26.
3: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
4: Бери сейчас, плати потом. Ваш доход, ваши правила. Подберем идеальный платеж. Автосалон «Сток Авто». Более 100 автомобилей на площадке. Продажа проверенных авто с пробегом. Комиссионная продажа, срочный выкуп и выгодный трейд-ин. «Сток Авто», город Гомель, Междугородняя, 22.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

А сейчас расскажу о партнерах семейного футбольного фестиваля «Папа, мама, я, футбольная семья», который пройдет уже в эту субботу. Всех приглашаем на мероприятие. Так, сейчас подробно о партнерах. МТБ Групп «Твой велик». 21-23 августа в сети веломагазинов «Твой велик» финальная летняя мега-распродажа. Подробности на твойвелик.бай и по телефону 780-31-31. Партнер магазин «Лемур». Вы ищете идеальный аксессуар? Магазин «Лемур» — это стильные сумки из натуральной и эко-кожи, бижутерия и очки на любой вкус. Качество и красота в каждой детали. Ждем вас по адресу проспект Победы, 2. Добавьте яркости своему образу.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Что главное в фасаде? Качество? Безусловно. Дизайн? Конечно! Сайдингом «Дёке» выбирать не придется. Классические профили, фактура дерева или камня, вертикальные решения и новинка «Планкен». Только в августе минус 5% на весь сайдинг в «Дёке Запад». Качество «Дёке». Дизайн на ваш вкус. DSC.by 8029-312-0101.
2: Завтра, 19 августа, в Гомеле и области облачно с прояснениями. Местами дожди, в отдельных районах возможны грозы. Температура воздуха днем плюс 19-24 градуса. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет Гомельский государственный цирк.
4: Уроки подождут. Подарите детям каникулы среди осени с 12 сентября.

Песню «Исповедь» от Сомбра послушали мы только что. Как тяжело бывает сделать шаг навстречу переменам, и когда сердце еще не готово. Но вечно и долго сомневаться нельзя, время-то идет. И рано или поздно наступает момент, когда уже пора жечь мосты, сорвать замки и с бешеной скоростью помчаться вперед. Так что оставляем все страхи в прошлом, одним словом, вчера. Все, что вас ранило, оставляем позади, как советует Полина Гагарина.

0: У нас рекламируются все.
1: Мегахенд! 22 августа открытие магазина Мегахенд в Светлогорске. Мегахенд – сеть магазинов одежды и обуви из Европы. Запоминайте адрес: улица Калинина, 6, ТЦ «Березки». Подробности на сайте megadefishand.by.
2: Кофе купил.
3: Вернулась.
2: Билеты в кино.
3: Вернулась.
2: Поужинали.
3: И это вернулось.
2: Что у тебя постоянно возвращается?
3: Кэшбэк по карточке Visa.

0: промбанк.бай или по телефону 120.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

ребят, как и обещала из видео кружочка в Телеграме, рассказываю 5 весьма странных привычек, которые сделают вас самым умным человеком в комнате. Итак, поехали. Первое. Это обратное обучение. Читать последнюю главу каждой книги первой. Тем самым ваш мозг создает интригующие пробелы, которые заставляют его активно решать задачи, а не пассивно поглощать информацию. О как! Весьма странный способ. Ну, ладно. Зачтем. Второе. Проводить по 20 минут в день в полной темноте и в берушах. Это переводит нас в состояние, когда идеи буквально возникают из ниоткуда. Ну, тоже весьма интересный способ. Ну, страшновато как-то в полной темноте и в берушах, как в такой легкой прострации. Третье. Нестандарт письма. Нужно писать нерабочей рукой по 10 минут в день. Это формирует новые нейронные связи. Это, кстати, я как-то уже вам советовала, но лишним точно не будет. Проверяем. Четвертое. Это стратегическое вмешательство. Какое умное слово. Каждую неделю изучайте что-то новое, не связанное с вашей сферой деятельности. Это помогает возникновению гениальных озарений. Ну, пробовать точно нужно. Пятое. Разворот аргумента. Проще говоря, нужно защищать противоположность тому, во что вы верите. Это заставляет вас понимать сложность за пределами ваших убеждений. Кстати, никогда не думала об этом. А работают эти способы или нет, лучше, конечно, проверить.

0: Реклама на радио.
1: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
2: Представь, что мы найдем квартиру своей мечты.
3: Введите параметры жилья, форму поиска, и приложение «Моя реклама» найдет квартиру за вас. Скачай прямо сейчас.
4: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: «Вечер на Бумере» представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: на Гомель FM на часах 17:52. Аня Мишина, как всегда, с вами. Ну что, друзья, суббота уже совсем близко. Если вы еще не строили планы на день, то могу подсказать вам идеальный ориентир, поскольку уже в субботу пройдет семейный футбольный фестиваль «Папа, мама, я, футбольная семья». Приглашаем всех. Будут наши коллеги, диджеи Гомель FM, разыгрывать подарки от наших партнеров. О них сейчас расскажу. Надежный туроператор «Ростинг». Ваш идеальный отпуск начинается здесь. Путешествуйте смело с туроператором «Ростинг». Окунитесь в лето на берегах Хайнаня, Вьетнама, Туниса, Египта и Таиланда. Город Гомель, улица Советская, 46. «Ростинг». Яркие впечатления, гарантированные телефоны. Плюс 375-29-166-71-72.
1: Эль-Хадид, Эль-Хадид, please come to Madrid.

0: На часах 17:57. Уже 2 часа завершились, но в запасе есть еще один. Ирина, как всегда, здесь. А у меня к Ирине есть вопросик.
1: Давай.
0: Какое твое самое яркое воспоминание из детства, связанное с летом?
1: Ух, много всяких было, но вот что пришло на ум, когда мне впервые подарили велосипед, который раскладник.
0: Это целая эпоха.
1: Да, конечно, до этого были.
0: И даже не взрослик? Помнишь взрослики?
1: Да, взрослики были, но он был такой с большими колесами, но раскладник.
0: Ну, это прям вообще было круто в то время.
1: Я увидела, да, и мечта осуществилась.
0: Это классно.
1: До этого я умела, конечно, кататься, но, знаешь, под рамой вот это на большом, а тут уже был свой
0: полноценный порост. А как подстраивались, правильно?
1: Как-то
0: боком так
1: и равновесие
0: держали. И не болела ни спина, и ничего. Видите, как, вот что значит?
1: Мы были приучены.
0: Мы закаленный народ. Да. Ребят, не прощай. А, ну, ну, давай, носик.
1: Я очень подготовила, конечно, много всего интересного. Я продолжу вам рассказывать. Так как президент Беларуси сегодня посетил производство полностью отечественного стрелкового оружия в Минской области, об этом я вам расскажу. И хочу отметить, что более 80% семей Гомельщины уже получили единовременно материальную помощь на подготовку к школе.
0: Угу. Более подробно чуть-чуть позже. Ребята, пока. Послушаем музыку. Flatfakers, Party.

0: Гомеле. 18 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Гладченко. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня посетил производство полностью отечественного стрелкового оружия в Минской области. Во время беседы глава государства настраивал оружейников не останавливаться на достигнутом.
4: Молодцы, это сделали неплохо. Ну, косяки у тебя есть, ты их знаешь. К концу года с Романом доложите. Нам надо идти дальше, нам надо не бояться, чего мы чего-то не можем. Мы все можем. Да, надо оборудование, но на этом оборудовании надо уметь работать. Вы научились, это великое дело. И для таких вещей никто деньги жалеть, Роман, не должен. Это великое дело. Особенно, если вы это окупите за счет экспорта. Не только поставляя силовые структуры, но и за счет экспорта. Вы это делаете. Молодцы. Пока ничего не могу сказать. Я думаю, ты мне в конце года с Александром Горовичем скажешь, где косяки какие-то. Но пока испытания прошли, вооружаете армию свою, это дело хорошее. Но главное, и следующая задача, Роман Александрович, чтобы они свои мысли начинали реализовывать. Вот они, кроме этого, еще могут что-то, ну, я грубо говорю, гранатомет какой-то сделать, еще чего-то. Ну, будем выделять деньги, пусть делают, только не откладывают на потом. Надо сейчас это начинать делать.
3: К другим новостям. Более 80% семей Гомельщины уже получили единовременно материальную помощь на подготовку к школе. Напомню, в этом месяце также проходит благотворительная акция, организованная территориальными центрами соцобслуживания населения, фондами и общественными объединениями, такие как «Школьный ранец», «Собери ребенка в школу с улыбкой» и «Портфель первоклассника». В областном центре в четверг пройдет ежемесячная плановая проверка системы оповещения с включением электросирен. Гомельский городской отдел по чрезвычайным ситуациям просит граждан сохранять спокойствие. Предпринимать никаких специальных действий не требуется. Это все новости к этому часу. Ирина Гладченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
0: Начало часа представляет Волковысский мясокомбинат.
5: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
6: Опять вставать?
7: А, куда?
8: Зачем?
7: Который час?
9: Можно я сегодня никуда не пойду?
0: Тяжело просыпаетесь?
6: Да еще 5 минут еще.
0: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: «Вечер на Бубе» представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.

на Гомеле FM на часах 18.07. С вами по-прежнему Аня Мишна. Друзья, напомню, что вы можете присылать нам поздравления и передавать ваши приветы своим близким в рубрике «Лови привет». Заходите в наш телеграм-канал Гомель нижнее подчеркивание FM. Возможно, именно сегодня вы были где-то в интересном месте или только планируете куда-то поехать. Пишите и бросайте фотки. А наш эфир продолжается, и в этом часе послушаем. Романтическую историю о поиске любви послушаем от баронессы «Последний парень».

А продолжает наш вечер Заян и трек «The F for Me» о крушении иллюзий и тяжелом завершении отношений. Why the fuck would you say that to me?

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
3: Бери сейчас, плати потом. Ваш доход, ваши правила. Подберем идеальный платеж. Автосалон «Сток Авто». Более 100 автомобилей на площадке. Продажа проверенных авто с пробегом. Комиссионная продажа, срочный выкуп и выгодный трейд-ин. «Сток Авто», город Гомель, Междугородняя, 22.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ».
4: Телефон 343-343.

Катя Оушен напомнила нам простую истину. Что бы ни случилось, жизнь продолжается. И нужно двигаться дальше. Но как именно справиться с волнами, которые то и дело пытаются накрыть с головой? Подскажет немецкий дуэт Two Colors совместно с Afridu. Главное — держаться на плаву и ни за что не терять надежду. Слушаем и заряжаемся. Трек Head Above Water.

0: Твоя реклама.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Кофе купил.
3: Вернулась.
2: Билеты в кино.
3: Вернулась.
2: Поужинали.
3: И это вернулось.
2: Что у тебя постоянно возвращается?
3: Кэшбэк по карточке Visa.

0: Ромбанк.бай или по телефону 120.
1: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
2: Включай любимое радио. Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

Ребята, я вам заново рассказываю о том, что уже в эту субботу пройдет семейный футбольный фестиваль «Папа, мама, я, футбольная семья». Всех приглашаем, будут конкурсы, и без подарков, конечно же, не обойдется. О партнерах фестиваля сейчас расскажу подробнее. Надежный туроператор «Ростинг». Ваш идеальный отпуск начинается здесь. Путешествуйте смело с туроператором «Ростинг». Окунитесь в лето на берегах Хайнаня, Вьетнама, Туниса, Египта и Таиланда. Город Гомель, улица Советская, 46. «Ростинг». Яркие впечатления гарантированы. Телефон плюс 375-29-166-71-72. Стиль начинается с вас, а продолжается с АСБ-коллекция. Новый фирменный магазин в Гомеле уже открыт. Элегантные платья, современные костюмы, блузки, жакеты, юбки и брюки – образы для работы, отдыха и особых случаев. Почувствуйте уверенность в каждом движении. АСБ-коллекция, проспект Победы, 15.

0: дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель. Держите инструкцию, как легко обновить автомобиль и не переплатить. Приезжаете в Автоново, отдаете старое авто в трейд-ин, получаете скидку до 4000 белорусских рублей и уезжаете на новом Белджи. Цены стартуют от 45 900 рублей. Бонус. Первое ТО всего за 1 рубль. Просто, честно, выгодно. Ждем вас в дилерских центрах Белджи Автонова и на сайте belgi-gomel.by.
2: Завтра, 19 августа, в Гомеле и области облачно с прояснениями. Местами пройдут дожди, в отдельных районах возможны грозы. Температура воздуха днем плюс 19-24 градуса. Информация о погоде предоставлена областным гидрометцентром.

0: станция метеоцентра.
1: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
2: «Белавтомаркет».
3: Продажа авто.
2: «Белавтомаркет».
3: Срочный выкуп.
2: «Белавтомаркет».
3: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
4: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 00 11.

Ну что, ребят, самое время подумать, что мы сегодня приготовим на ужин. Предлагаю мега-скрэмбл под названием «Сытый батя». Нам понадобится мясо, яйца и то самое что-нибудь. Идеально подойдет одинокий помидор, сиротливая половинка луковицы, банка кукурузы или кусочек сыра, к примеру. Затем начинается ритуал на кухне. Режем мясо кубиками, нарезаем мелко наше что-нибудь. Они должны вместе соединиться, подружиться и пустить сок. Разбиваем яйца прямо в сковородку, и никаких сосисок. Их не должно быть. Все перемешиваем, и у нас должен получиться кулинарный, ароматный такой хаос. Или божественный нектар, можно и так по-другому сказать. Если все-таки удалось найти сыр или даже зелень, поздравляю, блюдо наверняка получилось как в лучших ресторанах. И завершим эту фразой приятного вам аппетита!

0: У нас рекламируются все.
1: Мегахенд! 22 августа открытие магазина Мегахенд в Светлогорске. Мегахенд – сеть магазинов одежды и обуви из Европы. Запоминайте адрес: улица Калинина, 6, ТЦ «Березки». Подробности на сайте megadefishand.by.
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
5: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

только что вместе с Мари Краймбрери мы вспомнили наш первый двор, велосипеды, детские клятвы. Но давайте честно, мы выросли и вышли за пределы этого двора и поняли, что жизнь штука интересная и непростая, особенно когда мелкие проблемы наваливаются одна за другой. Тут одного нежного голоса недостаточно, нужна помощь и мощный призыв по спасению ситуации. Встречаем хищника сцены, который знает, как быть в тяжелые минуты. Адам Ламберт с треком «Holding Out for a Hero».

0: life. Реклама на радио. Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Апранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
2: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
3: Голоса Беларуси.

0: «Вечер на Бумере Про» представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

на Гомель FM на часах 18:49. У микрофона Аня Мишна. Пришло время подумать, что бы нам посмотреть вечером. Вариант ужина уже есть, поэтому предлагаю документальный нидерландский фильм. Называется «Город глазами кота». Фильм не новый, но, может, кто-то не смотрел. Очень даже будет интересно. 2018 года фильм, где показана скрытая жизнь дикой природы в мегаполисе. Коротко расскажу про сюжет. Уютный домашний упитанный котик сбегает из не менее уютной квартиры и отправляется бродить по Амстердаму. Он становится проводником для зрителя и показывает город не со стороны туристической, а с точки зрения его четвероногих, пернатых и других диких обитателей. Кот выступает в роли такого харизматичного экскурсовода. Раскрывать больше сюжет, думаю, не нужно. А вот посмотреть самим будет, надеюсь, и интересно. Так что, ребят, советую к просмотру фильм «Город глазами кота».

0: На часах 18:57, 3 часа пробежали. Не хочется прощаться, но, наверное, надо. Ирина Гладченко здесь, опять спортивная
1: сеть. Конечно же. Сегодня президент Беларуси подписал указ о развитии агроэкотуризма. Подробнее об этом расскажу в начале следующего часа. И еще что хотелось бы вам сказать, что базовая ставка для оплаты труда в бюджетной сфере повышается в Беларуси с 1 сентября.
0: Будем уметь.
1: Какой же размер у нее будет составить, я расскажу попозже.
0: Интрига, интрига. Ребята, я прощаюсь с вами до завтра. Услышимся в 16 часов на Гомеле ФМ, как всегда. Всем желаю теплого и уютного летнего вечера. Всем пока-пока.

0: Гомеле. 19 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Я его купила! Купила! Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат. Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть!
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
4: Сопоздание 1999-2006. Подробности 7 карат. Проводите по телефону плюс 7-5-5-5-6-8-9-7-7-7-8.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Галаченко. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о развитии агроэкотуризма. Документ утверждает положение о порядке осуществления деятельности по оказанию услуг в этой сфере. В частности, изменяются подходы к поддержке агроэкотуризма в регионах, находящихся вдали от больших населенных пунктов, путем предоставления возможности уплачивать специальный сбор взамен налога. Базовая ставка для оплаты труда в бюджетной сфере повышается в Беларуси с 1 сентября. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Александр Турчин. С начала осени ее размер составит 300 рублей. Напомню, ранее было 297 рублей. За первое полугодие с помощью республиканской системы мониторинга общественной безопасности в Гомельской области раскрыто более 340 преступлений. В работе находилось более 1142 объектов, на которых установлено 1500 видеокамер. Часть из них с функцией распознания лиц и транспорта. Запрет на посещение лесов действует в 4 районах Гомельской области. Ограничение только в Наравлянском. Такую информацию сообщили в Минлесхозе. Стоит отметить, интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов обновляется в режиме реального времени. Ознакомиться с актуальной информацией можно на сайте ведомства. Это все новости к этому часу. Ирина Гладченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
6: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
7: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
8: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
9: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
10: Дай мне ударных!
9: Радиовечеринка «Электроника без границ».
11: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21.00.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Камко. «Готика» – американский триллер 2003 года режиссера Матьё Касавица. Главную роль в фильме исполнила Хелли Берри. В финальной сцене фильма играет песня «Behind Blue Eyes» – «Вглубь синих глаз» – композиция британской рок-группы The Who. Она была выпущена в ноябре 1971 года как второй сингл из их пятого альбома и была изначально написана Питом Таунсендом для своего проекта «Lifehouse». Одна из самых известных песен группы. Кавер-версию на нее сделала множество исполнителей. Первоначально «Behind Blue Eyes» должна была выйти частью рок-оперы «Lifehouse». Песня исполнялась от лица основного злодея Джамбо. Ее текст представляет собой жалобу от лица Джамбо, который постоянно зол и полон тревог из-за давления и искушений окружающего мира. В 2003 году кавер-версию «Behind Blue Eyes» выпустила американская рок-группа «Limp Bizkit». Именно эта версия и была включена в саундтрек фильма «Готика».

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей. Город Гомель, улица Троллейбусная, 10. Телефон 8029-312-0505.
2: Девятнадцатого августа по области и в Гомеле облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер западной четверти 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 24. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет Гомельский государственный цирк.
4: Уроки подождут. Подарите детям каникулы среди осени. С 12 сентября в Гомельском государственном цирке шоу «Царство хищниц». Обезьяны на пони, попугаи и пушистые львицы. Дети оценят. Билеты в продаже. 33-77-89. Категория 0+. Организатор Гомельский госцирк.

0: нас рекламируются все. Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
1: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
2: Лучшая не краины.
3: Ох, вы.

0: реклама на радио Гомель-ФМ.
1: Телефон 343-343.
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Реклама на радио.

0: В Гомеле 20 часов.
1: Партнер новостей – Злобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Глаченко. Добрый вечер. Официальный запуск переговоров по разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке запланирован на сентябрь текущего года в Нью-Йорке на площадке ООН. Уже направлено приглашение государствам Евразии, обозначившим свой интерес к участию в процессе. Помощник президента инспектор по Гомельской области Юрий Валеватый с рабочим визитом посетил Лоевский район. Руководитель оценил состояние и ход полевых работ в ОАО «Урожайный» и дал поручение обеспечить грамотное планирование сева озимых культур. По состоянию на сегодняшний день в регионе 474 экипажа механизаторов намолотили 1000 тонн зерна, из них 41 молодежных. 346 водителей преодолели тысячный рубеж на отвозке зерна, из них 47 молодых и 2 девушки. 2000 тонн перевезли 121 водитель, из них 19 молодых и 2 девушки. Профилактическая акция «Ребенок – главный пассажир» пройдет с 19 по 20 августа в Гомельской области. Она нацелена на повышение безопасности перевозки несовершеннолетних, предупреждение и снижение тяжести ДТП с участием детей-пассажиров, а также пропаганду использования детских удерживающих устройств. Это все новости к этому часу. Ирина Глаченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Начало часа представляет Волковысский мясокомбинат.
5: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
6: Опять вставать?
7: А, куда?
8: Зачем?
7: Который час?
9: Можно я сегодня никуда не пойду?
4: Тяжело просыпаетесь?
6: Да еще 5 минут еще.
4: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: Категория программы 16+.
1: Местное время. События и факты со всей области в одной программе. Местное время.
2: Эфир продолжает программа «Местное время». Мы подготовили обзор событий из разных точек региона. С вами Андрей Баранов. Добрый вечер.
1: Местное время.
2: На аппаратном совещании под председательством губернатора Ивана Крупко накануне обсудили реализацию указа номер 38 об арендном жилье. Его предоставление направлено на закрепление кадров и развитие районов Гомельщины. В прошлом году в регионе построили 803 арендные квартиры. 738 из них уже заселены, еще 65 ждут новоселов, преимущественно в Речице. Иван Крупко подчеркнул, что построенное жилье не должно пустовать и его нужно выделять востребованным на местах специалистам. Ветковская коллекция чеканных окладов на иконы будет представлена в Национальном художественном музее. Временная экспозиция «Жар и холод металла. Убранство ветковской иконы» включает 125 произведений живописи и орудия труда мастеров-чеканщиков. Коллекция впервые будет представлена широкому зрителю. Произведения местных мастеров 18-го – начала 20 веков собраны на Гомельщине и отреставрированы в Ветковском музее старообрядчества и белорусских традиций имени Федора Шклярова. Экспозиция откроется в Национальном художественном музее 20 августа и продлится до 25 октября.
1: Местное время.
2: Услышать самые насущные проблемы и увидеть искреннюю признательность за проделанную работу. Министр здравоохранения Александр Хаджаев побывал в Брагине, где ответил на вопросы жителей райцентра. С подробностями мой коллега Тимофей Михаленко.
3: В Брагине прием граждан провел министр здравоохранения Республики Беларусь Александр Хаджаев. Во время приема житель райцентра Василий Стрибук говорил о необходимости корректировки постановления Совета министров номер 23 от 11 января 2023 года. Документом определен перечень заболеваний, возникновение которых может быть связано с аварией на Чернобыльской АЭС. С похожей проблемой обратился и мужчина из Хойник. Как отметил Александр Валерьевич, готовится пересмотр данного постановление. Ситуация будет дополнительно изучаться. Настоятель прихода святителя Николая Чудотворца Владимир Зеленковский рассказал о своем положительном опыте лечения в Брагинской ЦРБ, а также от прихожан и жителей Брагинщины передал министру двустворчатую икону складин с образами Христа и Богородицы.
2: Этот жест стал выражением благодарности тех, кто по-настоящему ценит труд медицинских работников.
1: Местное время.
2: Память, которая объединяет. Октябрьский район встретил почетную гостью из России. Подробнее об этом расскажет моя коллега Елена Стринович.
4: Октябрьский район с официальным визитом посетила гостья из далекой Сибири, заместитель председателя Совета ветеранов Кемеровской области Российской Федерации Галина Якунина. Она побывала в горгородке Любань, где в братской могиле похоронен герой Советского Союза Василий Сидельников, погибший в бою у деревни Гороховище за освобождение Октябрьского района от немецко-фашистских захватчиков 24 декабря 1943 года. Как рассказала Галина Якунина, на родине героя в далеком Сибирском крае установлен обелиск в честь Сидельникова. Звание Героя Советского Союза был удостоен и младший брат Василия Михайловича Пармений. Их именами названы школы и улицы на малой родине. Отдавая дань памяти отважному и мужественному артиллеристу Василию Сидельникову, Галина Аркадьевна передала землю из его родных мест. Часть Кемеровской земли будет захоронена под постамент памятника герою на братском кладбище агрогородка Любань, а часть передана в экспозиции музея Любаньской школы вместе с документальными материалами и сувенирами, которые также привезла с собой Галина Якунина.
2: Теперь школьники Любани смогут изучить историю не только по книгам, но и через подлинные символы памяти, привезенные из далекой Сибири.
1: Местное время.
2: На стадионе «Стрела» в Наровле сейчас кипит работа. Юниорская футбольная команда «Славия Мозырь» использует все преимущества современной спортивной базы, чтобы подойти к предстоящим играм в лучшей форме. О том, как проходит подготовка спортсменов, расскажет Ирина Недашковская.
5: Городской стадион «Стрела» стал тренировочной площадкой для юниорской и футбольной команды «Славия Мозырь», сообщает Наравлянская районная газета «Припятская правда». Тренер команды Константин Гончар отметил высокий уровень предоставляемых условий для спортсменов. Это комфортное проживание, вкусное и разнообразное питание. Особое внимание уделено спортивной инфраструктуре. Имеется современное футбольное поле с искусственным покрытием, а также хорошо оснащенный тренажерный зал для силовых тренировок. Это позволяет команде эффективно готовиться к соревнованиям. Команда уже показывает отличные результаты. Обыграв в товарищеских матчах соперников из Московской футбольной академии «Кантера» и «Калинковичской вертикали». В эту среду зрители увидят матч «Славии» против команды Мозырского нефтеперерабатывающего завода. Желаем удачи юным футболистам и надеемся встретиться с ними на Наравлянском поле в следующем сезоне.
2: На этом у меня все. С вами был Андрей Баранов. Вы слушали «Местное время».
1: Местное время.

0: Твоя реклама.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель, встречай будущее! Новый технологичный электромобиль «Джили» от 39 900 рублей. Покупка стала еще доступнее. Аванс от 0%, кредит от 0,95%. Также действует выгодный обмен вашего старого автомобиля по системе Trade-in. Путешествуйте бесшумно и экономно каждый день. Ждем вас в автоцентре «Джили Автонова» и на сайте jili-gomel.by.
2: С 19 августа по области и в Гомеле облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер западной четверти 5-10, с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 24. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет».
5: Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
5: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 00 11.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Андрей Баранов. Представьте себе, обычная муха, но ее мозг теперь живет в мире цифровых технологий. Ученые совершили невероятное. Они не просто создали нейронную сеть, обученную на поведении мух, а воссоздали поканальную копию настоящего мозга насекомого. Теперь муха в матрице. Виртуальный мир посылает сигналы в ее цифровой мозг, и нейроны начинают работать словно в живом организме. Импульсы пробегают по виртуальным нейронам, а виртуальное тело мухи начинает двигаться.
1: Техно-джунгли.
2: Этот революционный проект, получивший название Ion Systems, открывает невероятные перспективы. Следующим шагом станет оцифровка мозга мыши, затем и человеческого мозга. Кто знает, возможно, в будущем мы сможем не только понимать, как работает мозг, но и воссоздавать его в цифровом формате. Вашим гидом в техно-джунглях был Андрей Баранов. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техно-джунгли.

0: Гомеля. 21 час.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в диаманте всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%. Жизнь прекрасна с диаманте.
3: Срок проведения акции 12 октября 2006-го. Подробности на diamante.by или по телефону +7 29 689 77 78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Гладченко. Здравствуйте. Стрелковое оружие очень важно для армии, даже при наличии беспилотников или баллистических ракет. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил при посещении производства полностью отечественного стрелкового оружия в Минской области. Глава государства особо подчеркнул тот факт, что отечественное стрелковое оружие уже принято на вооружение. Министр обороны Виктор Хренин подтвердил качество и востребованность этого вооружения. В Гомеле организована работа единой диспетчерской службы транспорта общего пользования областного центра. Каждый горожанин может обратиться в единую диспетчерскую и оставить свои предложения, а также замечания о работе автобусов и троллейбусов города. Звонки принимаются по номеру +375 29 105 87 87. В Гомеле пройдет спортивный фестиваль. 22 августа на стадионе «Центральный» состоится праздник «Папа, мама, я. Футбольная семья». К участию приглашаются семьи с детьми. Соревнования пройдут в разных возрастных категориях, а также отдельные матчи запланированы для мам и пап. Регистрация участников с 9:30. Торжественное открытие в 11:00. Лучшие семьи представят Гомель на республиканском финале в Минске. В регионе установлены новые мобильные датчики контроля скорости. Так, сегодня прибор фиксирует нарушения на 5-м километре автодороги Хутор-Гомель. Ехать быстрее 60 км в час нельзя. Такое же ограничение действует и по улице Барыкина в районе дома номер 113. В ГАИ обратили внимание, что датчики работают в двух направлениях. Это все новости к этому часу. Ирина Гладченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
5: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
6: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Что главное в фасаде? Качество? Безусловно. Дизайн? Конечно! Сайдингом «Дёке» выбирать не придется. Классические профили, фактура дерева или камня, вертикальные решения и новинка «Планкен». Только в августе минус 5% на весь сайдинг в «Дёке Запад». Качество «Дёке». Дизайн на ваш вкус. DSC.by 8029-312-0101.
2: Девятнадцатого августа по области и в Гомеле облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер западной четверти 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 24. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет Гомельский государственный цирк.
4: Уроки подождут. Подарите детям каникулы среди осени. С 12 сентября в Гомельском государственном цирке шоу «Царство хищниц». Обезьяны на пони, попугаи и пушистые львицы. Дети оценят. Билеты в продаже. 33-77-89. Категория 0+. Организатор Гомельский госцирк.

0: Реклама на радио. Ты крути, крути гуся, с Максимом, ты крути, крути гуся.
1: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Імкнення заховать свои волосы сухими под час плавания ці звичайного купания было знакомо и нашим предкам. Сетковатые шапочки для плавания с синтетичного шелку користалися попытом навод у старожитности. А про то, как же з'явився этот аксессуар, расскажу в программе «Мода на мове». С вами Олеся Василькова. У конце 19-го стагодия с выноходством гумы шапочка для плавания стала набывать зусім новые якости – эластичность и лепшую водонепроникальность. Плывец и плывчиха нагадывали летчиков, а все тому, что их шапочки больше были подобные на шлем авиатора, завязывались под подбородком с допомогой шнурков. Только так можно было обеспечить их надежную фиксацию на голове. Але уже у 20-е годы человечество открыло для себе новый материал – латекс, який амаль одразу ж знайшов свое применение и у вытворчести спортивной экипировки. У вынику шапочки стали больше эластичными, а тому могли шильней облягать голову. При этом яны цалком уписывались у модные тенденции того часу, коли ледь не кожная жаншина мела такі капелюш.
0: Мода на мове.
1: Падчас Другой сусветной войны гэты аксессуар был у дефиците. Гума выкарыстоўвалася для военных потреб. Але уже с другой половы минулого стагодия аксессуар знов пачаў активно распаўсюджвацца и знайшоў свое место у коллекциях для плаўчых. Самые розные расфарбовки, складанное оздробление и ретро-детали были як николі популярные. Тым не менш, праз некалькі десятигоддзяў стало важным, каб шапочка для плавания не просто упрыгожвала свою уладальницу, але и обороняла волосы от намокания и уздения дезинфикующих речевов, яких во всех громадских бассейнах заусёды было немало. С того часу наявность шапочки стала обовязковой умовой. Зато и подобрать шапочку на свой густ и колер зараз вельми легко. И наприканці не забывайте, мода проходит, а стиль вечный. Курсировала с вами по моде Олеся Василькова. Будьте стильными и при гэтым заусёды заставайтеся собой.
0: Мода на мове.

19 августа по области и в Гомеле облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер западной четверти 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 24. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

Асфальт под ногами в грозу, и все равно дождь превратится в росу. Старые стены крошатся в пыль, но на обломках рождается стиль. Слезы

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Андрей Баранов. Здравствуйте. Беспокойтесь за близких, которые живут далеко от вас? Их телефон молчит, а в голове уже крутятся тревожные мысли? Белорусские специалисты решили эту проблему, разработав приложение «Яок». Принцип прост. Пользователь дважды в день, утром и вечером, нажимает в приложении кнопку «Я в порядке». Если отметка не появляется вовремя, доверенное лицо получает уведомление по СМС, пушу или email. Приложение запустится даже на старом смартфоне, справится со слабым интернетом. А если связь пропадет, отправит СМС. Попросите близкого установить его и указать ваш номер или почту для уведомлений. Это решение идеально подходит для пожилых родителей, живущих отдельно, одиноких людей, которым важно, чтобы кто-то был на связи, людей с хроническими заболеваниями, соседей или соцработников, присматривающих за пожилыми людьми.
0: Техноджунгли.
1: Самое главное, базовый функционал приложения «Яок» полностью бесплатный. Никаких сложных настроек, никаких лишних данных. Только спокойствие для вас обоих. Спокойствие за близких без лишних хлопот, а расстояние больше не станет преградой для вашей заботы. Вашим гидом в техноджунглях был Андрей Баранов. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техноджунгли.

19 августа по области и в Гомеле облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер западной четверти 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 24. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: все скажет музыка.
1: Just can't believe this, man.